0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Лето в ритме города. Это...

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Рекорд. Радио соляной столицы.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта, что при...

Прикамье 6 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
2: Хит за хитом!

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
0: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль ФМ. Музыка.

город. Твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Прикамье 7 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас
1: начинается утреннее шоу, друзья. Привет, всем хорошего дня. Четверг у нас сегодня с вами, 27 августа, день, когда лето делает свой финальный красивый пируэт. Пусть он будет ярким и счастливым.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Вот Ксения Леонидовна в моем канале Макс пишет: в конце августа у всех людей просыпается уникальный дар, способность за 3 дня попытаться догулять, доплавать, дозагорать и доесть все то, на что не хватило предыдущих 3 месяцев. Ну, насчет гуляния и загорания, я не знаю, погода не везде, знаете ли, шепчет. Нет, если ты находишься где-то в Краснодарском крае, например, или на Средиземноморском берегу, вот там можно еще и догулять, и дозагорать. И, кстати, многие этим пользуются, просто берут в сентябре и нагло улетают загорать и догуливать. Это самое лето продлевают. Знаете, есть такая традиция. Если у тебя дети уже выросли и в школу не ходят, соответственно, у тебя есть. Или наоборот, дети еще маленькие, то есть в детский сад ходят. Школьные годы чудесно еще не подошли. Хотя у меня есть один пример того, как семи-восьмиклассник 1 сентября летит в Египет. Вот я такие вот вещи знаю, да. Ну, потом нагонять придется чего-то. Нагоняй. Так, друзья, заходите, пишите. Стена во ВКонтакте опять не работает. Соответственно, я пока вижу только то, что у меня в канале Макс. Мой канал Макс, надеюсь, очень просто. Называется Эдуард Кузнецов. Заходите в Макс. Там есть такой раздел. Там вот все чаты, все новые и каналы. Вот там, где каналы, нажимаете, вбиваете Эдуард Кузнецов, и вот вы уже у меня на страничке. Здесь вот как Ксения Леонидовна можно оставлять какие-то свои комментарии. Или как Сережа, который передает привет Зосе и Анюте в эту минуту. На улице погода нормальная. Ага, Сергей. Вчера была отличная, замечательная, сегодня нормальная. Ну, в Перми реально пасмурно, и в настоящий момент дождя нет, но обещали, что с 9 до 10 утра придет этот самый ливень. Поэтому мы в ожидании в Перми этого самого дождя. Всем Сережа желает хорошего дня. Пермского края также, друзья, похолодание. Сегодня ночью уже будет 5 градусов со знаком плюс. Ну, тут вот, знаете ли, не до загораний. Тут как-то бы просто переждать вот эту непогоду. Потому что я смотрел, на начало сентября погода вроде выравнивается. То есть нас с вами ждут такие прохладные выходные. Завтра еще более-менее 13 градусов, вот суббота будет самый холодный день на неделе, там будет 10 со знаком плюс. Все, ВКонтакте страничка прогрузилась, от Андрея облака можно посмотреть в Степногорске, на улице все еще лето, всем Андрей желает доброго утречка. Плюс 19 градусов в настоящий момент в Степногорске, днем 26 с дождиками ожидается, ну и погода на следующую неделю уже портится, то есть вот в понедельник 12 градусов, а 1 сентября 14 у Андрея в Степногорске. Облака реально очень красивые, великолепен рассвет в эту самую минуту. А я уже обратил внимание, что с каждым днем становится все темнее и темнее. Когда я записываю утреннее приветствие, оно в видеоформате в канале Макс. Обратите внимание, еще немного и в темноте буду с вами здороваться. Нина, привет, доброе утро. И ледь сегодня Михей Тиховей, пишет Нина, листая странички народного календаря. На Михея по обыкновению чествовали каменщиков, строителей храмов, крепостей, княжеских и царских хором. Слушайте, все те, кто царские хоромы строят, привет вам огромный. После Михея завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. Ну, можно, видимо, завтрашнего дня налегать на мясо. В эту пору играют заранее сговоренные свадьбы. Эва как? Красиво, красиво, да. Ну, вообще, сентябрь на Руси всегда считался свадебным месяцем, и этих мероприятий иной раз в сентябре больше, чем летом было. Вот, кстати, у меня свадьба, день свадьбы приходится на начало сентября, на 4 число. Нина, привет! Еще раз, 11 градусов Мариэл, днем 17 облачная погода. Друзья, заходите, пишите, как дела, как просыпается, делитесь настроением, приветами, какая погода в настоящий момент в городе. Продах FM вещания, любопытно знать, те, кто вместе с нами в интернете. Начинаем утреннее шоу с Эдуардом Кузнецовым. Это Солями шоу на зарядку.
0: зарядку.

0: Гунгур на связи, Ирина вот здесь сообщает, что она с понедельника в отпуске. Поздравьте меня, буду делать ремонт. Ну, у нас отпуск для чего существует, да? Но, с другой стороны, мне кажется, настоящий отпуск — это когда ты покупаешь шорты и панамку, а не обои и ламинат. Поэтому Ирине очень быстро справится с ремонтными работами и отправится куда-то отдохнуть. Да и в принципе, слушайте, можно куда-нибудь даже недалеко от Кунгура выбраться. У вас места там знатные, куда-нибудь в глэмпинг для того, чтобы провести хотя бы пару-тройку дней на природе. Рыбу половить, а? Эти каких-нибудь карасиков, окуньков, а? Прекрасно. Ну или просто на лодочке покататься. Мы на лодочке катались, не гребли, а целовались. Сегодня, кстати, разговаривать будем с вами про первое поцелуй, поэтому сейчас можно уже погружаться в воспоминания.
1: Весь город на одной волне.

0: утро.
1: Продолжаем программу. Соль Мишок продолжается в соленой студии. Эдуард Кузнецов. Мой канал в Макс Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК называется Соль Мишок. Заходи, пиши, с удовольствием читаю все сообщения по теме, не по теме. Ну, пока темы нет, пока можно без темы писать. Соответственно, привет и поздравления. Тоже все это принимается. Если хотите услышать любимую музыкальную композицию, ну, взбодрить себя, чтобы. Если есть база, то поставлю обязательно. Пока давайте поглядим, что там в новостях.
0: Однажды в России.
1: Ученые тут говорят, работают над продлением жизни, друзья мои. 150 лет, это, знаете ли... Нет, нормальная тема, 150, мне кажется. Врач рассказал, как человек может отсрочить старение организма. И говорят, что одного ЗОЖ тут недостаточно. Для этого нужны серьезные прорывы в области генной инженерии и регенеративной медицины. И такая работа сегодня ведется Российским геронтологическим научно-клиническим центром Пироговского университета. Кто-то хочет, мне кажется... Кажется, долго жить. Друзья, давайте будем разбираться, как мы сами можем воздействовать на продление своей жизни и отсрочить наступление старения организма, чтобы, знаете ли, прыгать, бегать, до, ну, хотя бы до 120 и 30 лет на пенсии доживать. РГНКЦ Пироговского университета Минздрава России ведет работу по развитию технологий, которые могут существенно продлить жизнь. По словам директора центра, профессора, члена-корреспондента Российской академии наук Ольги Ткачевой, здоровый образ жизни крайне важен для продления здорового и активного периода, однако для радикального увеличения продолжительности жизни до 150 лет требуются прорывные разработки в области генной инженерии. Ольга Ткачева отметила, что максимально документальная подтвержденная продолжительность жизни человека сегодня составляет, внимание, барабанная дробь, 122 года. 122 этот человек. Вот он-то протянул, хочется сказать. Людей, которые перешагнули 110-летний рубеж, в мире насчитывается несколько сотен человек. Я думал, там на единицы счет идет. Нет, несколько сотен. Самый главный совет от гериатра – нужно быть физически активными. Согласно современным рекомендациям, организму необходимо не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю. А больше еще лучше. 150 минут – это что? 2,5 часа. Немного, знаете ли. Чтобы все это работало, говорит специалист, следует превратить полезные привычки в источник удовольствия. Нужно полюбить, полюби меня такой, физическую активность так, чтобы ощущалась потребность в регулярных занятиях, продолжала она. Ведь здоровый образ жизни – это укрепляющий тело и дух, возможно, лишь при условии, что он приносит

0: удовлетворение и радость. То есть не просто ты тут приседаешь 100 раз в день, да, а ты еще и должен от этого получать удовольствие. Далее, переход от нездорового питания к рекомендованному здоровому рациону связан с прибавкой до 8-9 лет ожидаемой продолжительности жизни, подчеркнула Ольга Ткачева. Не менее важны, по ее словам, сон, отказ от курения, умеренность в алкоголе, управление стрессом и социальные связи. Оптимальная продолжительность сна в исследованиях чаще всего находится около 7 часов, и дефицит и избыток сна связаны с ростом смертности, говорит Ольга. То есть 7 часов, вот это как бы с точки зрения профессора, самое оно. Еще одна рекомендация от профессора: для замедления старения регулярно проводить медицинские чекапы. Слушайте, вот это слово мне в последнее время очень часто встречается в новостях. Раньше это называлось обследование. И вот последние, наверное, месяца 3 я везде встречаю, что чекап, надо сделать медицинский чекап. Звучит то там, то здесь. Ну, вот, видимо, слово года. Здесь ключевую роль играет стабильность важнейших жизненных показателей, а именно артериального давления, которое нужно периодически мерить. Мы про это помним. Уровни глюкозы и холестерина. А еще значительное, позитивное влияние, оказываемое семейное положение. Семейные люди, как правило, чувствуют себя лучше, живут дольше. И прослушивание регулярное утреннего шоу на Соль ФМ. Это я уже от себя добавил.
1: Соль ФМ. 10 лет в эфире.

0: хорошо, продолжается, друзья, Красновишерск на связи. Ольга, доброе утро, прохладненько. Облака Ольга рассматривает постоянно. Сегодня ночью, говорит, если будет ясно, то можно будет наблюдать осетровую луну. Всем желает хорошего дня. Ждем вечернюю осетровую луну. Что-то я сомневаюсь, что правда сегодня будет ясно. Тем более, что смотря на погоду в Красновишерске, 9 градусов сегодня. Сегодня 9 градусов.
1: Это будет сегодня.
2: Соль-опрос.
0: Без осадков и пасмурно в течение дня ожидается. Вот как-то так. Ну и не так на самом деле и, не так и жарко. До 12 градусов тепла. Ну а про осетровую луну 28 августа вот здесь пишет там Алиса в помощь Ольге. Августовское полнолуние или осетровая луна. Полная фаза произойдет примерно в 07:18 по московскому времени. 7:18 это 9:18. У нас уже луны в 9:18 не видно. Знаете. Так, друзья, ну что, мы переходим к опросу сегодняшнего дня. Сегодня, помимо всего прочего,
2: соль-опрос.
0: И день первого поцелуя отмечается. Есть такой праздник. И вот я хотел бы с вами на эту тему сейчас пообщаться и поговорить. Предлагаю такой час ностальгии. Вспоминаем первый поцелуй. Целуй меня, целуй, да? Где это было? Где это было? Это интересно же. На лавочке у подъезда, на дискотеке или в каком-нибудь самом неожиданном месте. Ну, вот не детсадочный поцелуй там, а про первый такой серьезный поцелуй с вами общаемся и разговариваем. Ну, и если помните, какая песня у вас в этот момент звучало в голове, например, или где-нибудь в колонках рядышком, ну так, чтобы добавить сцене этой эпичности, пишите и про нее тоже, почитаю обязательно. Ну и давайте честно, есть, наверное, такие люди, у которых в жизни был поцелуй, который больше тянул на авантюру как таковую, там, авантюра недели, нежели чем там история великой любви. Может быть, наспор это было там в игре «Правда или действие», или просто «А как это целоваться?» Да? А вдруг мне понравится? Рассказывайте, с удовольствием все читаю. Мой канал в Макс Эдуард Кузнецов. Сейчас я в видео формате этот вопрос там вам задам. Ну и группа Дрейва Шоу, ВК Соль и Мишоу. Я вот с телефона сижу, смотрю, потому что в компьютерной версии в очередной утренний день выдает ошибки. Причем и в группе Соль и Мишоу, и в группе Радио Соль ФМ. Поэтому, друзья, если прогружается у кого, это хорошо, но вот у меня не прогружается, не удается загрузить посты. Поэтому давайте, заходите. Ну, я с телефона тоже почитаю. Мне, в общем-то, не сложно. Итак, первый поцелуй. Как это у вас было? Какие мелодии в этот момент где-то играли? И были ли какие-то эпичные истории с первым поцелуем связаны?
2: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Шоу.
1: Продолжаем программу, друзья, с Сулеми Шоу продолжается. Мне все приветы с удовольствием читаю, которые вы отправляете. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов. Сереж, здрасте. Подмосковье просыпается, всем продуктивного четверга. О погоде на данный момент плюс 11, днем ожидается плюс 19, ясные, без осадков. Ну, такое бабье. Про бабье лето еще рано говорить, но в сентябре должно наступить. Но атмосфера-то, в общем, такая, Сергей передает прямо сейчас. Сухая, теплая погода, до 20 градусов. Ну, в общем, как это на самом деле бывает. Так. Юлия Владимировна, здрасте, доброго дождливого утра, всем из Лысьвы желают, всем хорошего дня, привет мужу Василию передать. Значит, отсюда я делаю выводы, что в Лысьве дождь идет уже, в Перми еще нет на самом деле, он вот-вот начнется, я прям чувствую даже, как меняется атмосферное давление, ну и вот такая история. Да, спасибо большое, Василий, привет вам огромный, Лысьва часовой, давайте просыпайтесь и тоже двигаемся вперед. Мы сегодня с вами, друзья, про первый поцелуй общаемся, разговариваем в честь праздника, который так и называется день первого поцелуя, и я с удовольствием читаю ваши комментарии на тему как это, у вас-то как это было?
0: Соль-опрос.
1: Вот у меня все было с супругой, между прочим. На тот момент-то, конечно, нет. Это были такие еще робкие-робкие ухаживания, но они длились долго. Да, и, соответственно, это все у нее на квартире происходило, да. Я елочку в тот момент подарил искусственную. Потому что перед Новым годом, соответственно, мандарины привез. И вот как-то так случилось. Помню точно песню, которая играла. Это была «Хай Фай» с композицией «Глупые люди». И вот, соответственно, мы и поцеловали. Ну, было прикольно, на самом деле, да. То, что действительно вот запоминается и создает вот это самое настроение. И необычное, интересное, романтичное, и завораживающее. Ну, в общем, все как в данном случае нужно. Друзья, если у вас вдруг был поцелуй, который был там наспор, или еще в каком-то таком формате, тоже напишите, да, про приключения, может быть, там, про любопытство. Иной раз любопытно, и вот ты идешь и целуешь, и даже не знаешь, как это сделать, да? Расскажите и эту историю. Так, из Нытвы, Татьяна, привет. Сообщение, доброе утро. Не очень было приятно, пишет нам Татьяна, но потом ты начинаешь такой кайф получать от его поцелуев. Ну вот, у Татьяны в эту минуту какая-то такая. Какое-то такое воспоминание о первом поцелуе. Так, друзья, заходите, пишите. Еще раз канал Макс Эдуард Кузнецов. Группа ВК. Я стараюсь, но с телефона это, в общем, делается чуть дольше, нежели напрямую. Стараюсь читать с телефона ваши тоже комментарии, которые вы присылаете, потому что стена до сих пор не прогружается в компьютерной версии. Ольга выкладывает нам здесь оленью луну. Да у вас, Ольга, романтик с разными видами луны, я смотрю. Ольга в ожидании осетровой просто. А вот в конце, говорит, июля была оленья луна. Это у вас фонарь. А, фонарь вот здесь слева светит, а оленья луна там где-то между деревьями проглазит. Вот. На второй фотографии лучше видно эту самую оленью луну. А почему оленья? Я понимаю, осетра, наверное, чем-то напоминает по цвету. Он же как бы красноватый такой, да? Ну, красная рыба, соответственно. А оленя, они что? Воют, они, олени, как волки, воют на луну. Луна, луна. Оля, вспомните первый поцелуй. Луна, конечно, хорошо, но мы здесь про первый поцелуй разговариваем.
0: Лето в ритме города. Это

0: Соня Мишева продолжается, друзья. Сегодня мы вспоминаем первые поцелуи, где это было, и какая песня тогда играла в голове или в колонках. Был ли в вашей истории поцелуй, который казался совсем не про любовь, а про приключения, любопытство или даже наспор? Расскажите эту историю, с удовольствием почитаю. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соня Мишева. Ну а пока гороскоп.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп на сегодня, на 27 августа. Овны, сегодня вы в карман за словом точно не полезете. Тельцы, размер ваших амбиций обязывает ставить перед собой немаленькие цели. Близнецы, возьмитесь за создание нового круга знакомых. Раки, внешность не главное, но сегодня за ней внимательно проследите. Львы, сегодня не стоит смешивать рабочие и дружеские отношения. Девы, вы стоите на пороге перемен, к которым так давно стремились. Весы, сегодня вам уготована участь любимца публики. Скорпионы, лучше сегодня сказать что-то лишнее, чем промолчать. Стрельцы, вот возьмитесь и признайтесь кому-то в любви, не пожалеете. Козероги, постарайтесь весь день провести активно и желательно на улице. Водолеи, сконцентрируйтесь на внутренних чувствах, а не на внешних обстоятельствах. И рыбы, удачный день для новых покупок и старых друзей. Такой гороскоп на сегодня, на 27 августа.

0: Лайфхак.
1: Лайфхаки, но перед этим пара сообщений по поводу поцелуев. Сережа тут пишет: первый поцелуй был на дискотеке под песню «Руки вверх». Это твой последний поцелуй. Слушайте, я для себя делаю выводы, что я эту песню «Руки вверх» не знаю от слова совсем, потому что я открыл прямо сейчас текст, и я понимаю, что она как-то мимо меня пошла. Это твой последний поцелуй, так трудно оторваться, огонь свечи задуй, и нам пора прощаться. Вот даже, я представляю примерно в голове, понятно, есть музыкальная какая-то стандартизация группы «Руки вверх», я даже представляю, как это должно звучать. Но такое ощущение, что эту песню ни разу не слышал. «Прости меня за все, прости за все на свете, прости за все на свете, как жаль, что нам с тобой нельзя остаться вместе». Понимаете чего? И вот Сережа на дискотеке под эту песню целовался. Прям, ну, вот знаете, сама песня настаивает на том, чтобы поцеловаться, особенно про последний поцелуй. Надежда, привет, доброе утро. Пермь просыпается. Помню, пишет Надежда, помню. Был парень, который мне жутко нравился. Дело было в кинотеатре. Последние ряды, места для поцелуев, да. Так, друзья, пишите про поцелуй, я еще почитаю. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Под обсуждением в сообщениях пишите, с удовольствием все читаю. Пока давайте к прозаичной вещи вернемся. В лайфхаках я рассказываю о том, что делать, если вам немного не хватает до зарплаты. Вчера мы с вами закончили на совете, как можно устроить себе денежный детокс и как это должно выглядеть. Это было в третьем части программы. Запись можно найти, опять-таки, в группе ВК Солями Шоу. А еще, друзья, нужно покупать дорогие вещи не сразу после зарплаты, а перед следующей. Вот такой вот совет. Когда мы получаем приятную сумму, нам кажется, что можно смело потратить треть или половину средств на крупную покупку. Например, на новый велосипед. А оставшихся денег точно хватит до следующей зарплаты. Возможно, вам действительно удастся распределить всю сумму так, чтобы и купить что-то дорогостоящее, и с комфортом прожить весь месяц. Можно это проверить. Просто отложить деньги, которые вы хотите потратить на выбранный велосипед там, или телевизор, и запланировать покупку на конец месяца. А оставшиеся средства расходовать так, как вы посчитаете нужным. И когда месяц подойдет к концу, вы подведете итоги. Справились, а отложенная сумма осталась нетронутой, значит, потратите ее с удовольствием и получите этот самый долгожданный велосипед. Еще и проценты капнут тоже, если на накопительном счете держать. Но представьте, что денег вам не хватило, и вам пришлось взять какую-то часть из запаса. Тогда вам есть над чем подумать и, может быть, сбалансировать расходы в будущем. Ну, а на недостающую сумму, которую вы потратили из отложенного, можете взять уже из новой зарплаты и прожить следующий месяц, не опасаясь, что деньги закончатся.
2: Соль FM. Погода.
3: Четверг, 27 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, а местами возможен небольшой дождь. В южной части днем до 13 градусов, вечером до 8. В северной части днем до 10 градусов, вечером до 6.
2: Реклама на Соль FM. За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ J-Land выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
6: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
9: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 сентября в школах России в начале и конце уроков вместо звонков будут звучать популярные детские мелодии современных и советских авторов. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Такое нововведение внедряется в российских школах в рамках проекта «Мелодии вместо звонков». Благодаря этому в течение всего учебного года традиционные звонки заменяются на фрагменты популярных и классических произведений. Мелодии каждого месяца посвящены определенной памятной дате. Среди отобранных для российских школ мелодий «Дважды 2-4» и «Первоклашка» на музыку Владимира Шаинского. Песня первых Дениса Майданова и другие детские песни. В нашем крае власти рассмотрят вопрос о целесообразности введения регионального запрета на продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним в возрасте до 16 лет. Предлагается, что такой запрет может снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, связанный с ездой на мопедах и питбайках. Вопрос рассматривает Министерство территориальной безопасности. Ранее продажу ГСМ подросткам запретили в Татарстане, Волгоградской и Пензенской областях. Продавцов-нарушителей штрафуют на сумму от 3000 до 150 тысяч рублей. Напомним, в июле в Пермском в крае две девочки 14 и 15 лет погибли, столкнувшись на питбайке с автомобилем. В Прикамье за 7 месяцев этого года на 15% выросли траты на лекарства и биологически активные добавки против никотиновой зависимости. Всего жители Прикамья приобрели более 55 тысяч упаковок препаратов на общую сумму 80,5 миллиона рублей. Напомним, с 1 марта этого года в Пермском крае запретили продажу вейпов и устройств для их потребления. Позднее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внес в краевой парламент проект поправок и предложил продлить запрет еще на 5 лет. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: С вами шоу продолжается, друзья, про поцелуй мы сегодня с вами общаемся, разговариваем. И песню, в общем-то, в тему почитаю обязательно ваше сообщение. Первый поцелуй, так формулируется наш сегодняшний вопрос. Ну а в эту самую минуту желаю всем доброго утра. 27 августа у нас с вами на календаре, четверг, последний спринт лета. Пусть этот день будет легким, как августовский ветерок, и приятным, как кусочек арбуза.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Читаю все сообщения, которые вы пишете, заходите, пишите. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. С удовольствием читаю все, что вы здесь отправляете. Также мы с вами общаемся на тему первого поцелуя. Ну, вы уже поняли, да? Тоже можно написать свое сообщение. Через 7 минут обязательно прочитаю. Заходите пока, давайте посмотрим, что у нас тут в новостях происходит. Что называется, покопаемся.
1: Однажды в России.
0: Однажды в России в российских школах с 1 сентября вступит жесткий запрет. Не, ну по поводу песен тут Антон уже рассказывал, мы это же, эту историю уже слышали, да, про советские песни, и вдруг Денис Майданов где-то фигурирует в этой самой истории. Ну вот, знаете ли, вступит жесткий запрет. С 1 сентября министр Кравцов сообщает, с 1 сентября ученикам запретят использовать телефоны на уроках. Мне казалось, это еще в прошлом году было запрещено, или на региональном каком-то уровне. Сейчас на федералку все вытащили. С 1 сентября в российских школах вступает в силу новый приказ Министерства просвещения Российской Федерации, который официально закрепляет жесткие ограничения на использование мобильных телефонов во время учебных занятий. Соответствующее заявление в интервью ТАСС сделал глава ведомства Сергей Красов, пояснив, что документ призван систематизировать уже существующие нормы федерального законодательства и устранить разночтения в школьных уставах. А, ну вот я и говорю, что как бы законы уже были приняты, но они были приняты на местах. Сейчас это все собралось в одну большую базу и вот появилось в регламентах федеральных. Теперь использование средств подвижной радиотелефонной связи на уроках будет строго регламентировано на государственном уровне, что делает запрет обязательным для всех образовательных учреждений страны. Ну, давайте, друзья, поглядим, чего тут в тексте приказа. Школьникам категорически запрещается пользоваться личными смартфонами и другими гаджетами во время непосредственного проведения уроков. Исключение из этого правила предусмотрено только для экстренных ситуаций, которые представляют непосредственную угрозу для жизни или здоровья учащихся, а также работников школы. Министр уточнил, что подобные форс-мажорные обстоятельства могут подпадать в случае резкого ухудшения самочувствия ребенка, которое требует вызова скорой помощи. Не к фельдшеру, не к родителям, а вот конкретно скорой помощи. Или иные опасные происшествия, когда связь с родителями или оперативными службами критически необходима. Во всех остальных случаях, включая перемены, ура, перемена, использование гаджетов будет регулироваться внутренними правилами, установленными конкретной образовательной организацией. Ну, то есть, по сути, если у вас в школе запрещено на переменах телефоном пользоваться, соответственно, запрещено. А если, ура, перемена, и ты бежишь, хватаешь свой телефон из коробочки, например, или из ящичка, ну и из портфеля тоже есть этот самый вариант. И довольный, счастливый, садишься на подоконник, машешь ножками и играешь в свой любимый Майнкрафт, например. Это как бы имеет место быть, друзья мои. Так что вот, знаете, теперь уже на федеральном уровне запретили эти самые мобильные телефоны. Да, как-то так. Про поцелуи почитаю через несколько минут.
1: Весь город на

0: Соль опрос.
1: Хорошо, мы сегодня с вами про первый поцелуй. Где это было? Песня, может, какая-то играла? Может, у вас в голове играла или в колонках? Был ли ваш, вашей истории поцелуй, который казался, ну, не совсем про любовь, да, про какое-то приключение? Может, нас про это сделали, может, из любопытства? Расскажите эту историю, читаю с удовольствием. Светлана, привет, доброе утро. Вспоминает садичный свой возраст. У меня, говорит, первый поцелуй случился в садике. Мама запаздывала с работы, и меня оставили ночевать. Группа была круглосуточная. Слушайте, раньше в садике были круглосуточные группы. Я вот такого не помню. Вот в нашем садике не было круглосуточной группы. А, видимо, это было в порядке вещей. Я плакала, а мальчик, который ночевал регулярно в этой группе, подошел, стал успокаивать, и вдруг меня поцеловал. Искра прибежала. Я помню, очень смутилась, но было приятно. Я перестала плакать, а вскоре мама пришла. Ночь прошла, мама пришла. Да. Не, ну, наверное, мама где-то там подзадержалась. В 9 ребенок, в 9 Света была дома уже, да. Ольга говорит, нет, не могу я вспомнить. Но я Олю попросил, говорю, хватит луну выкладывать тебе час назад. Оля нам просто оленью луну, тут лосось выкладывает фотографии в группе.

Кулешова. Я попросил ее все-таки подумать и вспомнить про первый поцелуй. Не смогла, говорит, вспомнить, но помню точно, что это было в школе в 7 или 8 классе. А мальчика-то помните, Оля? Может, как звали это? Одноклассник был ли откуда-то из параллельного класса? Так, далее, ну вот тоже очень интересная история от Натальи. Прямо сейчас доброе утро. Жуть, пишет Наталья, жуть. На моем 15-летии более опытные предложили играть в бутылочку. Я прям вижу это. Первый поцелуй был скорее с цепкой зубами и с мальчиком, который был другом того, кто мне нравился. Другом того, кто мне нравился. А второй поцелуй уже был с тем, кто мне нравился. Так что романтика в имени мальчика, который нравился, его звали Леонид. Вот. Вот как-то так. Спасибо, Наталья, вам тоже за эту самую историю. Друзья, заходите, пишите. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соли Мишоу, через предложение, через официальную группу радиостанции. Там в сообщениях можно написать, если хотите. Анонимно.

0: Вкуснятина.
1: Вот уже 2 недели августа, друзья, я рассказываю, как правильно выбрать огурцы и помидоры для засолки, да, то есть первая часть 2 недели назад про огурцы мы с вами общались, разговаривали, помним, что огурцы должны быть небольшими, 7-12 сантиметров, так они равномерно просаливаются, что они должны быть с черными шипами, томаты, самая лучшая форма сливка или перчик, кожица матово-тугая, глянцевый блеск, часто говорит о воск покрытии, цвет равномерный должен быть. Ну, кто желает, можно найти предыдущие выпуски в группе Трунева Шоу, Сорами Шоу. Пока давайте еще обратим внимание на жизненно важные мелочи. Про соль поговорим. Ну, конечно, чем мы маринуем и солим огурцы? Конечно, соль. Она должна быть только каменная. Йодированная и мелкая экстра делают овощи мягкими. Берите крупную серую соль первого помола. И это играет свою роль, если вы желаете получить те самые огурцы или помидоры, которые будут хрустеть и не будут разрываться. Не смешивайте в одной банке огурцы разного размера. Они просаливаются с разной скоростью. В итоге мелкие пересолятся и станут пустыми, а крупные у вас останутся сыроватыми. Вот на это тоже обращаем внимание. Время сбора. Если покупаете на рынке, спросите, их сорвали сегодня утром? Идеальные огурцы для засолки те, что пролежали не более 12 часов после сбора. Дальше они теряют тургор или упругость безвозвратно. И, друзья, не гонитесь за дешевизной. Хороший засолочный огурец стоит дороже салатного, но эта разница в цене окупается сохранностью банок и восторгом ваших дегустаторов. Примите все эти советы, которые я тут давал 3 недели, и ваш фирменный хруст будет слышен даже за закрытой дверью погреба.
2: После рекламы встречайте! Всем хитам! Всем хитам хит! Дождитесь!

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: И продолжаем. Программа «Соль Мишел» продолжается, друзья. Мы сегодня вспоминаем ваши первые поцелуи. Где это было, как это было. Было ли это по любви, да, или, знаете, только-только все начиналось. Ну, там, знаете, когда бабочки в животе, когда гусеницы, говорят, когда еще не до конца влюбилась в животе гусеницы, а не бабочки. Ну, в этом есть какая-то логика. Татьяна вспоминает. Я прекрасно помню, говорит, свой первый поцелуй. Для меня это было целое событие. Первый курс института. Мне 17... Ему 19, учхоз. Мы зеленая абитура. Однокурсник пригласил погулять вечером около пруда. Романтика! Так и произошел первый поцелуй. О том, что это был поцелуй для меня первым, я ему не сказала. Но пруд, лунную дорожку на водной глади помню, и как голова закружилась до сих пор. Вот оно, ощущение этого самого первого поцелуя. Татьяна, спасибо огромное за ваше столь интересное признание. Так, давайте поглядим, что у нас тут с... Это от Ольги. Я все еще смотрю на эту оленью луну в Красновишерск. Не, ну прикольно выглядит. Давайте к новостям.
0: Мод дня.
1: Мы готовимся к игре. Через 5 минут, пожалуйста. А пока давайте про задремавшего мальчика, которого случайно заперли в библиотеке. Что, молодец, ребенок в библиотеку ходит. Это дорогого стоит. Дело было в Кейптауне. Это у нас Южноафриканская республика. Так вот, юный житель Кейптауна после школы должен был зайти в парикмахерскую, где работает его отец, и после чего вместе с родителем отправиться домой. Но 9-летнему мальчику не хотелось скучать в парикмахерской, ожидая, пока папа закончит работу. Видимо, мобильного телефона не было. И по дороге он решил заглянуть в библиотеку. Однако тишина и спокойствие библиотечных стен подействовали на любителя книг столь умиротворяюще, что он задремал. В 16.00 библиотека закрылась, и сотрудник даже не заметил маленького Соню, запер его внутри. Около 18.45 мальчик проснулся и понял, что он стал пленником знаний, давайте скажем, да? Он принялся колотить в окна, и, к счастью, его заметил случайный прохожий. Библиотекаря вызвонили, он вернулся и выпустил ребенка. Мальчик счастливо воссоединился с отцом, который к тому моменту чуть уже не сошел с ума от тревоги. Ну, это к тому, что у ребенка нет просто мобильного телефона. Потому что если был мобильный телефон, он бы даже и до библиотеки бы не дошел бы, с моей точки зрения. Но если бы был телефон, он бы... мог позвонить, да, в этой случае. Ну, самое интересное, что папа заранее просил, это курьезно даже, что папа заранее просил сына идти напрямую к нему в парикмахерскую и не заворачивать библиотеку, как будто знал, что что-то может случиться. Но тяга сына к чтению, видимо, ну или дреме, да, оказалась сильнее родительских наставлений. Ну, самая эффективная медитация, что я могу сказать, открыть скучную книгу, 3 минуты, и ты попадаешь в глубокий сон.

0: шоу продолжается. Друзья, ваши истории с поцелуями, мы к ним еще вернемся перед лайфхаками. Давайте я почитаю. Вот здесь у меня в канале Макс и Елена написала. Почитаю обязательно. Пока давайте поиграем.
1: С ног на голову.
0: Ну что, в розыгрыше 200 рублей. Вчера Владимир забрал деньги из нашего банка, и мы вернулись на круги своя к первоначальной, что называется, сумме розыгрыша на каждый день. Сегодня мы играем в игру «С ног на голову». Правила игры очень простые. Я подбираю песню, беру оттуда припев, строчку беру и переворачиваю слова в формате антонимов. То есть придумываю антонимы к словам. Ну, там, любовь, ненависть, смерть, жизнь, да. Задачу угадать, что за вспомнил. Не, ну она такая, знаете, шутка, черный юмор. Вспомнил шутку про акробата, который прыгал на батуте, умер, а зрители еще некоторое время видели его трюки. Да, ну такая. Так, значит, ваша задача угадать, что за песня зашифрованная. Кто первый, тот и победил. Играем в группе Радио Соль ФМ не в сообщениях, а под постом с правилами. То есть вы заходите в группу Радио Соль ФМ, далее вы видите видеотрансляцию из студии, соответственно, вам ее пока не надо. И мотаете ниже, там, где ноги торчат, вот в этом самом месте, и играем. Внимание, песня дня сегодняшнего. Откажемся от ожидания. Умереть, будто вчера, тьма без звезд. Тусклость в глазах всех проигрывать. Провожать рассвет, застыв в слезах. Плакать в шутку. Откажемся от ожидания. Умереть, чтобы не оставить здесь следа. С тусклостью в глазах провожать рассвет и проигрывать, чтобы успеть. Хе-хе. Сейчас еще раз, чуть побыстрее. Откажемся от ожидания умереть, будто вчера. Тьма без звезд, тусклостью в глазах всех проигрывать. Провожать рассвет, застыв в слезах. Плакать в шутку. Откажемся от ожидания умереть, чтобы не оставить здесь следа. С тусклостью в глазах провожать рассвет и проигрывать, чтобы успеть. Хе-хе. Ваши варианты, друзья.

0: ног на голову.
1: Ну что, друзья, давайте будем подводить итоги. В эту самую минуту я обновляюсь и пытаюсь посмотреть, как и... Чего? Сейчас будем разбираться. Прямо сейчас будем разбираться. Начну я со старых. Так. Давайте жить. Давайте жить. Свою любить. Не там. Нравится жить. Я встретил вас и все живое. Молодость, Рождество, возьми мое слово. Давай жить. Давай жить. Ребята, и Андрей, и Василий, песня называется «Давай не ждать». Я понимаю, что вы в этом направлении думали, но песня называется «Давай не ждать и не давайте жить». Это разные музыкальные композиции. Да, Краймбери, да, Мэри, да. Но правильно песня называется «Давайте не ждать». Поэтому я не засчитаю прямо сейчас ваши варианты ответа. Вы сейчас ее услышите. Давай не ждать. Откажемся от ожидания, да? Умереть, будто вчера тьма без звезд. Жить, будто завтра звездопад. Тусклость в глазах всех проигрывать. Блеском в глазах всех побеждать. Провожать рассвет, застыв в слезах. Встречать закат, танцуя без слез. Плакать в шутку, смеяться всерьез, да? Давай не ждать. Не ждать. И деньги я оставляю в банке в данный момент. И в понедельник у нас с вами 400 рублей в розыгрыше.

0: Лайфхак.
1: Лайфхаки на перед этим. Давайте поздравления. Прямо сейчас озвучу я Наталью Александру Володину, любимую, дорогую мамочку, бабушку. Поздравляю с днем рождения. Вся семья поздравляет с днем рождения. Желает в первую очередь огромного здоровья, исполнения всех желаний, счастья, долгих лет жизни. Пусть они взгоды обходят стороной. Не огорчайся по пустякам и не нервничай без повода. Это, конечно, лишнее на самом деле тут. Надо спокойно к жизни относиться. Безумно любим, ценим и уважаем тебя, наша самая родная и близкая. Спасибо тебе за жизнь и воспитание. Ты самая лучшая. Я присоединяюсь, Наталья Александровна, к этим поздравлениям, чтобы все у вас в жизни было позитивно, хорошо и здорово. Вот интересно у Натальи Александровны спросить, помнит или нет она свой первый поцелуй. Вот. Если да, напишите, любопытно. Мы сегодня про первый поцелуй разговариваем. И вот от Елены еще. Я обещал прочитать сообщение в моем канале Макс. Канал называется Эдуард Кузнецов. Елена прямо тает до сих пор. До сих пор помню, это была моя первая любовь, и это было в 10 классе. Он провожал меня домой. Был вечер, мы остановились под деревом и совершенно неловко и неуверенно поцеловались. Много воды утекло, мы расстались, но память держит этот очень трогательный момент, и даже ощущение помнится, но грустно. Грустно. Вот первый поцелуй, где-то грусть нахлынувая, да, вот такая история тоже может быть, но он оставляет в жизни те самые ощущения и впечатления. Ну, а мы с вами, друзья, продолжаем денежную историю. Продолжаю я рассказывать о том, как сделать так и что делать, если всегда немного не хватает денег до зарплаты. Ну, да. Такая взрослость. А взрослость, быть взрослым человеком, это когда ты сам себе должен денежки, да? Про это мы не забываем. Друзья, еще одно правило. Нужно проверить, насколько вы увеличили расходы после роста вашего дохода. Часто бывает так, что человек, начав зарабатывать немного больше, тут же решает: теперь я могу себе позволить не экономить. И начинает тратить, ни в чем себе не ограничивая. Перейдя на новый финансовый уровень, это естественное желание. Но если раньше денег все время чуть-чуть не хватало, стоит сначала залатать эти самые финансовые дыры, которые у вас из той истории остались. Постарайтесь в первое время ничего не менять в расходах и образе жизни. А дополнительные деньги, те, что вы получаете сверх прежней зарплаты, не трогайте хотя бы до конца месяца. Когда старая сумма подойдет к концу, можно смело тратить бонус. Возможно, это прибавка как раз те деньги, которых вам не хватало до этой самой зарплаты. Если же в конце месяца у вас останутся свободные средства, можно смело увеличивать расходы, но ровно на ту сумму, что оказалось у вас свободной. Если вы начнете тратить больше, снова возникнет ситуация, когда деньги заканчиваются раньше, чем вы получите очередную зарплату. И это были советы, что делать, если всегда вам немного не хватает до зарплаты.
2: Соль FM. Погода.
3: Четверг, 27 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, а местами возможен небольшой дождь. В южной части днем до 13 градусов, вечером до 8. В северной части днем до 10 градусов, вечером до 6.
2: Реклама на Соль FM.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Lada Forward Auto – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили Lada с надежностью и качеством от официального дилера Lada Forward Auto в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Forward Auto. Вы заслужили новый автомобиль.
8: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8 34 253 4 00 29 4 00 29. 29.
0: Как продать автомобиль?
9: Срочно продать автомобиль.
10: Я хочу продать автомобиль.
11: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
12: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-167-59-03-830-93-2012-2020. ОГРН 102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
14: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
15: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
16: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В этом году в Губахе завершится капремонт детской поликлиники и стационара. В четырехэтажном здании стационара площадью около 5500 квадратных метров ремонт ведется поэтапно. На третьем и четвертом этажах уже приступили к чистовой отделке. На первом и втором продолжается подготовка помещений, монтаж вентиляции, систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжение, связи и пожарной сигнализации. Также специалисты прокладывают систему медицинских газов, необходимую для работы отделений после открытия обновленного корпуса. В соседнем здании детской поликлиники основные работы вышли на завершающий этап. Строители ведут чистовую отделку, монтируют вентиляцию и электрооборудование. Параллельно проходят пусконаладочные работы инженерных систем. Ранее в обоих зданиях заменили кровлю, обновили фасады, установили новые окна и двери. После завершения ремонта корпуса будут готовы к дальнейшему оснащению и работе в обновленных условиях. Осталось несколько дней до окончания регистрации в крупнейшей благотворительной акции Пермского края «Цветы жизни». Заявки отправили уже 476 классов. Это 13 157 учителей, школьников и их родителей. Суть акции «Цветы жизни» в том, чтобы начать новый учебный год с урока доброты, подарить учителю один общий букет от класса, а сэкономленные на покупке индивидуальных цветов средства направить на помощь подопечным фонда «Дед Морозим», сиротам и ребятам с тяжелыми заболеваниями. Зарегистрироваться можно до 31 августа на сайте flowers.com. Дедморозим.ру. Среди участников школы из Березняков, Губахи, Кизела, Кудым, Каракунгура, Лысьвы, Осы, Соликамска, Чайковского, Чусового и даже Севастополя. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Еще раз всем доброе утро. Четверг, друзья, 27 августа, 3 часа с Олей Шоу. У нас с вами почти финал лета. Так что желаю всем, чтобы день был таким сочным и сладким, а главное, без лишних драм.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Так, друзья мои, ну что, продолжаем программу. Еще раз мой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа «Утреннего шоу» ВК «Солями Шоу». Как обычно, в четверг у нас в этом часе с вами голосование за музыкальную композицию, которая в новинках появилась на прошлой неделе. Сегодня это «Две Евы». Две Ева Польная и Ева Власова, которые выпустили новую песню. Она, о, чудо так и называется. Ева. И тут уже Сережа пятерку поставил. Берем, говорит, в плейлист. Ну, давайте, будем расставлять самые оценки. С удовольствием начинаю эту самую рубрику. Друзья, заходите, пишите, как дела, как настроение. Читаю все ваши комментарии. Если есть кого поздравить, делайте это. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа «Утреннего шоу» ВК «Солями Шоу». И, пожалуйста, можно через официальную группу радиостанции, там в сообщениях тоже чего-то написать. И тут только имейте в виду, что во ВКонтакте оно обновляется, ну, вот не так быстро, как Макс, да, но, тем не менее, я стараюсь каждый раз нажимать на эту кнопку «Обновить» и для того, чтобы прочитать все ваши сообщения. Настя, привет! Доброе утро! Верхняя Пышма просыпается. Вид облаков в Верхней Пышме. Сегодня наши облака выглядят вот так. Можно посмотреть в группе «Солями Шоу» во ВКонтакте. А вчера Настя разглядывала листы. Точки. Всем желает доброго утра и выкладывает нам фотографию желтых дубовых листочков, которые держит в настоящую минуту в руке. Солнечная достаточно погода в Свердловской области, и желтенький дуб создает свое уже осеннее настроение. Я вчера тоже обратил внимание, когда отъезжал вот здесь с парковки, о том, что да, желтый лист полетел, и его уже много на дорожках. Скоро дворники будут подметать, и восхищаться мы с вами будем этим багряным осенним убранством.
1: Однажды в России.
0: Тут один россиянин годами преследует своих бывших девушек и портит их автомобили. Маньяк, хочется сказать. В Самаре дело происходит. В Самаре мужчина годами преследует своих бывших девушек. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» и портит их автомобили, оставляя угрозы. По информации издания, конфликт начался в марте 2025 года, после того, как Елена К. рассталась с мужчиной, с которым встречалась более 2 лет. Поводом для разрыва стало рукоприкладство с его стороны во время совместного отпуска. Ну и жизнь, что называется, пошла под откос. С момента расставания мужчина систематически нарушает личные границы бывшей возлюбленной. А у нас вот нет в законе, по-моему, такого. Знаете, вот в Соединенных Штатах Америки эта тема есть. О том, что запрещено приближаться к человеку на там расстоянии 500 метров, например. У нас это не работает, нет? Вопрос. Я просто ни разу про это не слышал, что в России такая тема есть. Так вот, по словам Елены, бывший внезапно появляется на работе. Вот это да. В местах ее отдыха требую объяснений при виде рядом с ней других мужчин. От ревности он обезумел, хочется воскликнуть в эту минуту. Также он постоянно звонит с разных номеров и пишет оскорбления через сообщение в приложении банка. Если он при этом еще и сумму какую-то переводит, может, можно и потерпеть? А как можно в сообщении написать в приложении банка без перевода суммы? Это тоже какой-то ноу-хау. Я понимаю, это в социальных сетях. А здесь все равно надо, ну там, рубль-то забросить. Также неизвестные регулярно обливают автомобиль Porsche Елены кислотой. Подкладывают саморезы под колеса и режут покрышки. Но здесь вот не установлено, я так понимаю, что это тот самый. Здесь просто пишут «неизвестные». В октябре 25 года девушка обнаружила внутри машины трекер. Как выяснилось позже, его установил вот этот самый бывший товарищ. Кроме того, он фотографирует припаркованный автомобиль и отправляет снимки в ГИБДД для оценки правильности парковки. Что у человека в голове? Елена обратилась в полицию еще 19 июля 2020 года. 2025 года, однако это не остановило преследование. И вот уголовное дело было возбуждено только 5 декабря 2025 года. По словам потерпевшей, несмотря на наличие видеозаписи от очевидцев, которые фиксировали слежку возле дома, полиция просто бездействует. Да ну у них просто много другой работы на самом деле. Они же как бы вот и готовы помочь, но это постоянно, это же надо к себе вызывать этого человека, объяснения, протоколы, которые они сейчас... Я когда последний раз давал показания, с меня уже вроде в печатном виде брали, а раньше от руки это все писалось. В общем, по информации канала за другой девушкой, которая также была в отношениях с этим мужчиной, 10 лет также ведется слежка, ее автомобиль также подвергается порче. И в отношении второй девушки правоохранительные органы также пока не приняли эффективных мер. Реально, слушайте, а кто знает, есть ли нет у нас вот этот закон, там, запрещено приближаться? Нет?

0: Релиз недели.
1: Начинаем, друзья, наше голосование в релизе недели. Сегодня новиночка от Евы Власовой и Евы Польны, которая называется «Ева-Ева». Ева. Ну, знаете, Ева Польна как мудрая старшая сестра, Ева Власова как искренний рассказ о своих чувствах. И вот вместе они выдают трек, под который хочется и плакать, и танцевать, и говорить. Ну, в общем, в стиле «Гостей из будущего», как Ева Польна умеет ту самую музыкальную композицию вкручивать, да? Не просто дуэт, настоящая передача, что ли, такого жизненного опыта в формате Евы Польны. И иной раз хочется даже прям сказать, да, это про меня. Ну вот как-то так. Ева официально, можно признать, с моей точки зрения, песни, которая делает грустные моменты чуть красивее, обычные чуть глубже. И если вдруг станет слишком глубоко, просто включите погромче и танцуйте. Работает, наверное, на все 100%. Прямо сейчас мы эту самую музыкальную композицию услышим. Голосование идет в группе утреннего шоу во ВКонтакте. Группа называется «Соля Мишоу». Найти очень просто. В любом поисковике вбиваете «Соля Мишоу» Эдуард Кузнецов. И вот вы в моей группе, соответственно, где идет и прямая трансляция из студии. Можно в видеоформате смотреть «Соля Мишоу». А также идет голосование за песню «Ева-Ева». Ева Власова, Ева Польна. Чтобы проголосовать, нужно найти, во-первых, картинку. Тут, если приглядеться, можно и послушать отдельно от радио эту самую песню. И чуть ниже находится опрос. Вот на него нужно кликнуть, или, как говорил один мой знакомый ведущий, жамкнуть. И, соответственно, он откроет вам варианты ответа. Там выбираете от 1 до 5. В канале Макс мы не можем пока проголосовать, но мы можем в канале Макс посмотреть, потому что релиз недели сегодня там выложен в виде клипа на эту самую музыкальную композицию. И там тоже можно оставлять комментарии. Я их тоже плюсую и учитываю в общем голосовании. Я смотрю, что уже первый комментарий тоже появился. Итак, друзья, внимание! Ушки на макушке. Ева-Ева, песня Евы Власовой и Евы Польны. Давайте будем слушать.

0: недели.
1: Ну, друзья, когда встречаются Дэй и Ева, случается магия. Одна знает, как попасть прямо в сердце, вторая, как остаться там навсегда. Вот такой итог. Трек «Ева-Ева» – музыкальный магнит, который притягивает эмоции со всей округи. Но слушатели тоже на эту тему любопытную пишут историю. Леонид, привет, доброе утро, Краснодарский край. На одной тональности, пишет Леонид, другого я и не ожидал услышать. Мурчащие девчонки. «Ева, Ева». Ну, такая осенняя мелодия. «Не дослушал», пишет Леонид. Нет, 4 за старание и время, соответственно, потраченное на эту самую музыкальную композицию. Светлана пишет нам: нежная песня в стиле Евы Польна. Но я про что, да, то есть «Ева, я любила тебя», вот это «Плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня, я твой снова». Ну да, в стиле Евы Польна. Твердая четверка мне ставит Светлана, и Ольга тоже ставит твердую четверку. Это я из канала Макс почитал прям сейчас сообщение. Далее давайте посмотрим, что у нас в группе ВК. «Послушаю, проголосую чуть позже», пишет наша Ольга из Красновишерска. «Пошла в лес». Ну, конечно. Вот знаете, лес, он же как бы убежит куда-то, не догонишь. Срочно надо по делам по каким-то в лес хворост собирать или грибы. Не знаю, зачем там Ольга отправляется. Да нет, я шучу, конечно. Оль, сходите в лес. Можно покричать там, попеть «Ева, Ева», вон где-нибудь забраться на гору куда-нибудь туда, на Ветлан или на Полюты. «Ева, Ева», вот это все. Сережа по традиции ставит пятерку, берем в плейлист. Ну, он, видимо, из солидарности к девчонкам. Такие оценки, друзья, заходите. Голосуйте с Солями Шоу. Группа утреннего шоу в ВК. Группа, пожалуйста, Радио Соль ФМ для голосования тоже открыта. Нажмите на кнопочку, какую оценку вы поставите девчонкам. Какую оценку они заслуживают. «Ева, Ева», да. Хотя девчонки там только можно одну назвать. Да, как-то так. Ну, там уже мудрая взрослая женщина. Что говорить-то? Я про Польну.

0: такая осенняя, друзья.
1: Ссадины, раны, бинты.
0: Осенняя тема от Ев. Все две Евы.
1: Так и не удалось оставить там, что со мной навсегда.
0: Ева Власова, Ева Польна, Ева-Ева называется музыкальная композиция, за которую мы сегодня голосуем. Вышла в прошлый четверг в качестве новинки, но мы вот взяли в релиз недели. Соответственно, не просто дуэт, такая передача жизненного опыта в формате поп-музыки от одной Евы к другой. Юля ставит однозначный дизлайк, и у меня кто-то, я не посмотрел, не могу посмотреть, в канале Макс кто-то поставил тоже смайлик, который тошнится, этот самый смайлик, но вот тоже не понравилось. Маша, привет. Почему-то, говорит, я так и ожидала от Евы Польны, что примерно так и будет, в таком темпе поставлю четверку. Песня как раз под настроение и погоду, моросящий дождь сейчас в Оханске и прохладно. Ну, в Перми такая же ситуация, на самом деле, тоже. Сейчас дождь пошел, у меня открытое окно, я прям чувствую, как веет оттуда прохладой, да, и влажность увеличивается. Это, в принципе, и видно на моем увлажнителе, который показывает в настоящий момент рост влажности аж до 56% в студии. Да, друзья, голосование проходит в группе утреннего шоу «Соль и Мишов», в группе «Радио Соль FM». Словами вы голосуете через канал «Макс Эдуард Кузнецов», и через 10 минут будем подводить итоги, через 15, да. Я уже вижу некоторые промежуточные результаты, но они на то и промежуточные. Если еще не проголосовали, зайдите, нажмите на кнопку.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка – 94,4 FM. Людиново – 105 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Мод дня.
0: Слушайте, ну любовь, она вот бывает иной раз доводит и до интересных случаев. Тут в Гане колдун впал в кому из-за измены возлюбленной. Понимаете? Он не стал ее как-то преследовать, он не стал вставлять палки в колеса. Он понял, что она ему изменила, и теперь пусть весь мир подождет. Я пойду посплю. В Гане колдун увидел свою возлюбленную с ее бывшим, с бывшим тем более, да, парнем, и впал в кому. Ну, об этом пишет издание «Гана Веб». Название интересное, «Гана Веб», да. По данным издания, однажды колдуну по имени Падого из города Секонди в Западной области обратилась медсестра. Она находилась в депрессии из-за измены бойфренда своего. Того помог женщине обрести душевное спокойствие, проведя несколько сеансов. Знаете, колдуны, они умеют это делать. Однако в процессе этих самых сеансов сам втрескался, влюбился в нее, да? На что женщина ответила взаимностью. Слушайте, у меня ощущение, что она в этот момент просто хотела отомстить своему бывшему. Ну и после они начали встречаться, естественно, да? Как пишут журналисты, 22 августа Дога пришел в гости к возлюбленной с цветами, но та ему не открыла. Та-та-да-тан, та-та-да-та-тан. Через окно он увидел, что в доме женщины находится ее бывший парень, из-за которого у нее и произошел этот самый нервный срыв. Понимаете? Ну, просто находится. Может, за вещами пришел, хочется сказать мне, да? Какие-то вещи оставил, да? Ну, бывший все-таки. Там рубашки, футболочки. Сезон меняется. В Гане. Приходит сезон дождей, да. Ну и увидел он этого самого паренька бывшего и настолько проникся, что упал без чувств, друзья мои. Перед этим, как утверждает издание, Дога воскликнул: «О, Иисусе, мне конец!» Вот что произошло, и кто слышал эти слова, может быть, корреспондент Гана Веб находился рядом. Ну и все. в бессознательном состоянии колдуна отвезли в больницу. И вот на 27 августа, сколько, 5 дней прошло, да, он до сих пор пребывает в коме. Такая вот грустная история. Я надеюсь, что с по Дога все будет хорошо. Не факт, что вот эта самая, которая с бывшим замутила, вернется. Ой, не факт. Но я за то, чтобы колдун восстановился и вновь стал исполнять свои колдуньи обязанности.
2: Хит за хитом.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: шоу продолжается. Друзья, у нас релиз недели. Мы голосуем в эту минуту за новую песню Евы Власовой, Евы Польной, Ева Ева. Называется эта самая музыкальная композиция, но с таким осенним настроением.
1: Day Today.
0: Сейчас из канала Макс почитаю сообщение. Сережа пишет классный трек. Я просто не понял, где какая Ева поет. В унисон, потому что поет. Ну, вот как-то так, да, не расходится. На терции, что называется. Елена Григорьевна, здрасте. Елена Григорьевна ставит 5 с плюсом. Обожаю Еву Польну, пишет Елена Григорьевна. Спасибо огромное за ваше мнение. Друзья, напоминаю, голосование продолжается в группе утреннего шоу ВК Соль Мишоу. В группе радио Соль ФМ тоже можно проголосовать. Соответственно, заходите, нажимайте на кнопки. У меня опять компьютер выдает, что не удалось загрузить посты. Ну вот придется через приложение. Заходите смотреть, как там идет наше голосование. Новая музыкальная композиция, но я видел, что там и троечки были поставлены. Достаточно на тот момент было много этих самых троек. Поэтому если хотите Еву и Еву поддержать, заходите, поддержите. Я же пока расскажу, какие у нас сегодня праздничные даты и события. День первого поцелуя мы сегодня с вами. Спасибо огромное за вашу обратную связь. У меня все утро про эти самые первые поцелуи говорили. У каждого они прям там до мурашек по коже. У кого-то, насколько я помню, да, Наталья, по-моему, да, про игру в бутылочку рассказывала о том, как раньше это называлось в десна ударяться или как-то так. Да. Друзья, день первого поцелуя. Сегодня можно как раз и вспомнить. День российского кино, друзья. 107 лет российскому кинематографу. И я так понимаю, что огромное количество замечательных фильмов. Мои любимые, там, «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Операция И» или это... «С легким паром», которая, да? В нашей стране кинолента, без которой вообще сложно представить празднование Нового года. И все наши... фильмы, они наполнены глубоким смыслом, вызывают бурю эмоций, оставляют незабываемое впечатление. И вот с 1980 года отмечается этот праздник, 27 августа, День советского кино. И принято вспоминать лучших режиссеров и фильмы, которые десятилетиями не сходят у нас с вами с экрана. Ну и эра российского кино, напомню я, была открыта талантливым Владимиром Ромашковым, который на суд коллег и зрителей представил ленту «Из-за острова на стрежень». Я вот в Максе рассказывал про это сегодня. Я с утра просто я делаю обзор погоды в видеоформате в Максе, соответственно, и после этого рассказываю сразу же про праздники, что я вот это кино не смотрел, но помню отрывками где-то в документальных фильмах, а то, чтобы действительно кинематограф пошел с этого, вот сегодня я это вспоминал. Также, друзья, сегодня праздник пролетающих облаков. Ну, я так понимаю, что в большинстве своем сегодня... Нет, в Подмосковье малооблачная погода, в Пермском крае все затянуто, и облака уже никуда не летят. Хотя бывает и внизу, знаете, перистые облака. Вот эти кучевые, они наверху находятся, и тогда видно, да? Всемирный день озер отмечается. И день ленточек и бубенчиков. Красота!
1: Соленое лето

0: Лайфхак.
1: Так, друзья, ну что, подводим итоги голосования нашего и лайфхаки. Буду рассказывать сегодня, завтра и на следующей неделе про базовые правила, как выяснить отношения в паре и ничего при этом не испортить. Не расстаться, не поссориться. Но это только кажется, что в хороших отношениях не бывает ссора, царит полное согласие, тишь да благодать. Если в паре совсем нет конфликтов, возможно, кто-то один просто молча постоянно уступает и все ближе становится к тому, чтобы взорваться. Давайте будем разбираться, что нужно сделать, чтобы выяснить отношения со своей второй половинкой, ну или там в паре, да, и при этом ничего не испортить. Начнем с момента. Я в моменте. Надо подобрать момент правильный, говорят тут психологи. Не стоит заводить разговор на серьезные сложные темы, когда кто-то из вас занят, голоден, устал и так далее. Дискомфорт, который испытывает человек в подобных условиях, только усилит накал страстей, потому что в уязвимом состоянии мы все реагируем острее. Поэтому надо постараться подобрать удобный момент, чтобы... Да, нам надо поговорить, да. Но я дождусь, когда ты успокоишься, и этот самый удобный момент предоставится. Ну, такой совет.
0: Соля Ми Шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, друзья, ну давайте посмотрим, чего у нас с голосованием. Я сейчас... Сейчас проверю, может быть, открылось. Нет, ошибку выдает опять компьютер мне в группе во ВКонтакте. Сейчас я обновлюсь в приложении, соответственно, крутануть тут вверх-вниз и посмотрю наше голосование сегодняшнее. Где оно? А вот оно. Да-да-да. Итак, друзья мои, троечка, 43%, соответственно. На тройку 43% респондентов в настоящий момент за тройку проголосовало. Ну и по 29%, соответственно, пятерка и четверка. Вот так распределились результаты. Неоднозначная, между прочим, песня, но я думаю, что она будет создавать определенное настроение и будет появляться периодически в нашем эфире. Песня такая, реально, осенняя, наводящая на мысли о том, о том, что было, но прошло. У некоторых так и было. Все, друзья, прощаюсь до пятницы, желаю всем отличного дня. Последний рывок лета, поэтому мы давайте включим режим максимум радости сегодня и будем с восторгом смотреть на проходящий мимо четверг, мимо тебя. Все, до пятницы. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Услышимся завтра, как обычно, в 5 по Москве, в 7 по Уралу. Это был Соля Ми Шоу, ваша любимая программа. Подписывайтесь на мой канал Макс Эдуард Кузнецов. Пока.
2: Соль FM. Погода. Четверг, 27 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, а местами возможен небольшой дождь. В южной части днем до 13 градусов, вечером до 8. В северной части днем до 10 градусов, вечером до 6.
0: Реклама на Соль FM.
3: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Конечно, вы знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Лада Веста прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Автофинансбанк. Действительно до 31 августа 2026 года.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8 34 253 4 00 29 4 00 29. 29.
9: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7000. Код города 342.
10: Как продать автомобиль?
11: Срочно продать автомобиль.
12: Я хочу продать автомобиль.
13: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
14: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбираете машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
15: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
16: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Власти Прикамья зарезервировали 250 миллионов рублей для помощи предпринимателям, пострадавшим от пожаров на складах Wildberries и Озон. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, краевая микрофинансовая компания сможет направить эти деньги на краткосрочные займы для предпринимателей, которые помогут пополнить оборотные средства, закрыть кассовые разрывы, закупить сырье. Для тех предпринимателей, уже имеющих обязательства перед МФК, предусмотрены кредитные каникулы или реструктуризация задолженности. В Кизеле завершается строительство центральной блочно-модульной котельной на улице Войнич. Она заменит котельную 1978 года постройки на улице Дружбы народов. Работы ведутся по региональной программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Здание котельной уже построено. Установлены 6 котлов общей мощностью 45,5 мегаватт. Сейчас специалисты завершают наладку оборудования перед запуском объекта. Новая котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой более 7 тысяч жителей и 12 социальных учреждений. Подключить ее планируется к предстоящему отопительному сезону. Футбольный клуб «Амкар» в матче третьего раунда пути регионов Кубка России по футболу уступил в гостях кировскому «Динамо». Матч получился сверхрезультативным. Основное время завершилось со счетом 4-4. При этом команды пробили 5 пенальти, 3 из которых реализовала пермская команда. Голами отметились Евгений Тюкалов, Никита Голдобин и Даниил Гуреев. После матчевой серии 11-метровых все решил последний удар. До этого футболисты не промахивались. Таким образом, точнее оказались хозяева, победившие со счетом 5-4. «Амкар» выбыл из турнира. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра. Видный город. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День окажется очень благоприятным для общения. Хорошо пройдут и переговоры, к которым вы долго готовились, и незапланированные встречи. Не исключено, что вы получите очень важную информацию, касающуюся работы. Примите верное решение. Подойдет день и для того, чтобы восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Вероятные денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Тратить полученное пока не стоит. Чуть позже станет ясно, как лучше распределить этой суммой. Вечер будет благоприятным для семейных дел. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Любой язык, как живой организм, постоянно меняется, эволюционирует, появляются новые слова, заменяя старые. То, что было неграмотным в прошлом веке, в современном языке считается нормой. Для иностранцев русский язык представляется очень сложным. Им трудно разобраться в падежах, склонениях, родах, необычно использовать другое написание букв. Некоторые из них внешне похожи на латинские, но произносятся по-другому. Есть и две буквы, которым не соответствует никакой звук. Имеются в виду мягкие и твердые знаки. Действительно, русский язык богатый и разнообразный. В нем скрыты практически бесконечные возможности словообразования. С вами Лилия Алексеева. Про русский язык расскажу сегодня.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Четверг, 27 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, а местами возможен небольшой дождь. В южной части днем до 13 градусов, вечером до 8. В северной части днем до 10 градусов, вечером до 6.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4000-29-4000-29.
5: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С начала этого года Свердловская железная дорога капитально отремонтировала 63 километра путей в Пермском крае. Работы проводились в том числе на участках с высокой интенсивностью движения и грузопотоком. Ремонт включает замену рельсошпальной решетки, очистку балласта и восстановление земляного полотна. До конца года планируется обновить 111 километров железнодорожных путей и заменить 41 стрелочный перевод. В Березниках судебные приставы приостановили деятельность кафе-столовой у дома на 60 суток. Основанием стало решение суда, вынесенное после проверки контролирующих органов. Заведение общественного питания расположено на улице Строителей, 10. В ходе проверки выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. При двух обеденных залах на 70 посадочных мест был только один туалет для посетителей и персонала. Производственный цех не оборудовали раковины для мытья рук. Также отсутствовала товаросопроводительная документация, не контролировался температурный режим хранения продуктов, часть блюд готовили без утвержденных технологических карт. В медицинских книжках сотрудников не было сведений о прохождении обязательной вакцинации. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. Суд постановил приостановить деятельность столовой на 2 месяца. После возбуждения исполнительного производства приставы опечатали помещение. За первое полугодие санатории Пермского края приняли более 75 тысяч гостей. Несмотря на небольшое сокращение турпотока на 0,3%, доходы здравниц выросли более чем на 14,5% до 2 миллиардов 400 миллионов рублей, а количество ночевок увеличилось на 6%. Об этом сообщили аналитики сервиса санатории-россии.рф. По объему доходов Пермский край занял 3-е место в Приволжском федеральном округе. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про русский язык рассказываю сегодня. В русском орфографическом словаре РАН, самом полном и авторитетном современном орфографическом словаре, около 200 тысяч слов. Примерно столько их содержит и современный русский язык. Но при этом всего 1000 наиболее употребительных слов нашего языка покрывает 85% любого текста. Интересно, что русским языком в мире владеют 260 миллионов человек, и он является самым популярным в интернете после английского. А для того, чтобы запомнить русскую фразу «Я люблю вас», англичане используют фразу «Yellow Blue Bus».
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. У микрофона Лилия Алексеева про русский язык рассказываю сегодня. Почти все слова, которые начинаются на букву «А», являются для русского языка заимствованными. Исключение составляют «авось» и «азбука». Буква «ё» появилась в русском алфавите только в 1873 году. Кстати, сейчас в эру интернета многие начали ее игнорировать, заменяя на «е». Это абсолютно не мешает чтению текстов и не меняет их смысл. Восклицательный знак «в» в 17 веке имел другое название. Он назывался «Точка удивления».
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Сол-ФМ».
2: Включаю радио Сол-ФМ.
0: Сол-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Сол-ФМ. 10 лет в эфире.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С осени бумажные транспортные накладные уходят в прошлое. Для коммерческих грузоперевозчиков станет обязательным использование электронных документов. Сегодня разбираемся, кого же коснутся данные документы, какие инструменты для этого потребуются и как подготовить бизнес к переходу на новый стандарт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Введение электронных транспортных накладных знаменует собой очень важный этап в цифровизации логистики. Этот электронный документ, фиксирующий факт перевозки груза автотранспортом, включает в себя информацию о всех участниках процесса – отправителе, получателе, перевозчике, а также о самом грузе и условиях его транспортировки. Ранее, до 1 сентября этого года, использование электронных транспортных накладных было делом добровольным и позволяло заменять бумажные аналоги. Однако теперь переход на электронный формат становится обязательным требованием. Правовую базу этих изменений заложил федеральный закон, который модифицировал законодательство в сфере транспортной экспедиционной деятельности. Согласно общим правилам, в электронном виде теперь подлежат оформлению не только транспортные накладные, но и ряд сопутствующих документов, заказы и заявки на автоперевозки, поручения экспедитору, а также складские и экспедиционные расписки. Кроме того, электронный формат распространяется и на грузовые накладные при железнодорожных или авиаперевозках. Однако приказ Минтранса четко регламентирует ситуации, когда оформление электронных транспортных накладных не является обязательным. К таким случаям относится доставка собственным транспортом продавца. Если продавец самостоятельно везет товар покупателю, то отдельная транспортная накладная не потребуется. Факт передачи можно зафиксировать с помощью товарной накладной или универсального передаточного документа. Помимо этого, сама вывоз покупателем, то есть когда клиент сам забирает товар со склада у поставщика на своем автомобиле. Помимо этого, при перевозке грузов между собственными складами, магазинами или подразделениями, в рамках одной компании имеется в виду. Также курьерская доставка. Если курьер передает клиенту небольшие заказы или документы. В данном случае электронная транспортная накладная тоже не оформляется.
0: Автомобильные факты.
1: Чтобы успешно перейти на обязательный электронный документооборот, разумеется, заблаговременно необходимо подготовить инфраструктуру. Первым шагом это оформление электронной подписи для юридического лица. Если же накладная подписывается не руководителем, а иным работником, то обязательно оформление машиночитаемой доверенности. Для водителей достаточно использовать простую электронную подпись. Затем необходимо выбрать и подключить оператора информационной системы. В настоящее время на рынке доступны различные платформы, например, такие как Контур. Впрочем, это не единственный оператор, просто для примера. При подборе критически важно убедиться в его поддержке функции работы как раз с электронными транспортными накладными и возможности бесшовной интеграции с текущей учетной системой предприятия. Далее необходимо осуществить техническую интеграцию электронного документа оборота с вашей учетной системой. Например, если транспортная компания использует 1С, то настройка обмена электронными перевозочными документами может быть реализована напрямую через учетную платформу. Параллельно необходимо распределить права доступа к системе среди пользователей, работающих с электронными накладными. И, разумеется, необходимо держать в голове материально-техническом обеспечении. Водитель обязательно должен иметь смартфон или планшет с установленным приложением оператора и стабильным мобильным интернетом. И если сейчас вы задались вопросом, а зачем вам все это надо, и что последние 2,5 минуты вы прослушали, друзья, как вы сами понимаете, это дополнительные затраты, которые, разумеется, будут переложены на нас с вами, потребителей. Теперь-то вы наверняка понимаете, почему совсем скоро, в ближайшее время, на наши плечи ляжет еще одна статья затрат. А пока удачи!
0: За баранкой! Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 27 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, а местами возможен небольшой дождь. В южной части днем до 13 градусов, вечером до 8. В северной части днем до 10 градусов, вечером до 6.
0: Реклама на Соль FM.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
6: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
7: Экскурс.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку», «Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
11: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
12: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 сентября в школах России в начале и конце уроков вместо звонков будут звучать популярные детские мелодии современных и советских авторов. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Такое нововведение внедряется в российских школах в рамках проекта «Мелодии вместо звонков». Благодаря этому в течение всего учебного года традиционные звонки заменяются на фрагменты популярных и классических произведений. Мелодии каждого месяца посвящены определенной памятной дате. Среди отобранных для российских школ мелодий «Дважды 2-4» и «Первоклашка» на музыку Владимира Шаинского, песня первых Дениса Майданова и другие детские песни. В нашем крае власти рассмотрят вопрос о целесообразности введения регионального запрета на продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним в возрасте до 16 лет. Предлагается, что такой запрет может снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, связанный с ездой на мопедах и питбайках. Вопрос рассматривает Министерство территориальной безопасности. Ранее продажу ГСМ подросткам запретили в Татарстане, Волгоградской и Пензенской областях. Продавцов-нарушителей штрафуют на сумму от 3000 до 150 тысяч рублей. Напомним, в июле в Пермском крае две девочки 14 и 15 лет погибли, столкнувшись на питбайке с автомобилем. В Прикамье за 7 месяцев этого года на 15% выросли траты на лекарства и биологически активные добавки против никотиновой зависимости. Всего жители Прикамья приобрели более 55 тысяч упаковок препаратов на общую сумму 80,5 миллиона рублей. Напомним, с 1 марта этого года в Пермском крае запретили продажу вейпов и устройств для их потребления. Позднее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внес в краевой парламент проект поправок и предложил продлить запрет еще на 5 лет. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про русский язык рассказываю сегодня. В нашем языке есть два слова с тремя буквами «е» подряд. Длинношеее и змееед. Еще одно уникальное слово – это термин, в котором целых семь букв «о» – обороноспособность. Раньше буква «я» была первой буквой в русском алфавите, а не последней. Абсолютное большинство слов на букву «ф» тоже иностранного происхождения. А вот всем известные матерные слова и их производные – исконно русские. Причем раньше они не считались чем-то неприличным.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева. Про русский язык рассказываю сегодня. Рентгеноэлектрокардиографического. Это слово претендует на статус самого длинного в русском языке. Хотя есть еще сельскохозяйственно-машиностроительный, корчеватель-бульдозер-погрузчик и так далее. На самом деле, самое длинное слово любой может составить самостоятельно, потому что его длина в нашем языке может быть ограничена только фантазией изобретателя. Берете, например, первой частью псевдо и получаете псевдорентгеноэлектрокардиографического. Сможете придумать слово длиннее?
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Sol.FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Sol.FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Sol.FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Как семья, мы большая.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про русский язык рассказываю сегодня. Вы удивитесь, но кириллицу придумал не Кирилл. Кирилл и Мефодий придумали глаголицу, фактически первую русскую азбуку. Но она не прижилась у восточных славян. Вероятно, из-за обилия сложных графических элементов, кривых линий и петель почти в каждой букве. Хотя есть и другие версии. Большинство ученых считает, что кириллицу в честь Кирилла назвал ученик. Климент придумал азбуку более простую по написанию и с большим количеством четких прямых линий. Поэтому писать кириллическим письмом было легче, чем глаголицей.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят все метро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
4: Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
6: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
7: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-800-393-93-25-12-2020. ОГРН 102-590-120-2060-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
9: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29.
10: Как продать автомобиль?
11: Срочно продать автомобиль.
12: Я хочу продать автомобиль.
13: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В этом году в Губахе завершится капремонт детской поликлиники и стационара. В четырехэтажном здании стационара площадью около 5500 квадратных метров ремонт ведется поэтапно. На третьем и четвертом этажах уже приступили к чистовой отделке. На первом и втором продолжается подготовка помещений, монтаж вентиляции, систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжение, связи и пожарной сигнализации. Также специалисты прокладывают систему медицинских газов, необходимую для работы отделений после открытия обновленного корпуса. В соседнем здании детской поликлиники основные работы вышли на завершающий этап. Строители ведут чистовую отделку, монтируют вентиляцию и электрооборудование. Параллельно проходят пусконаладочные работы инженерных систем. Ранее в обоих зданиях заменили кровлю, обновили фасады, установили новые окна и двери. После завершения ремонта корпуса будут готовы к дальнейшему оснащению и работе в обновленных условиях. Осталось несколько дней до окончания регистрации в крупнейшей благотворительной акции Пермского края «Цветы жизни». Заявки отправили уже 476 классов. Это 13 157 учителей, школьников и их родителей. Суть акции «Цветы жизни» в том, чтобы начать новый учебный год с урока доброты, подарить учителю один общий букет от класса, а сэкономленные на покупке индивидуальных цветов средства направить на помощь подопечным фонда «Дед Морозим», сиротам и ребятам с тяжелыми заболеваниями. Зарегистрироваться можно до 31 августа на сайте flowers.com. Дедморозим.ру. Среди участников школы из Березняков, Губахи, Кизела, Кудымкара, Кунгура, Лысьвы, Осы, Соликамска, Чайковского, Чусового и даже Севастополя. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева про русский язык рассказываю сегодня. Есть действия, которые в русском языке невозможно выполнить в одиночестве, а именно победить и убедить. Только вместе мы красиво побеждаем и убеждаем. Человек не может сказать про себя по-русски «я побежду» или «я убедю». В русском языке огромное количество прилагательных. Все они состоят из двух и более слогов. Но одно слово не вписывается в общую картину. Прилагательное «злой» состоит из одного слога.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про русский язык рассказываю сегодня. Реформу языка не проводят одномоментно. Русский язык живой, он постоянно находится в развитии. Поэтому реформа – лишь принятие некоторых правил и законов, которые уже укоренились. Ученые проводят исследования, выделяют закономерности и вводят их в правила для общего пользования. В противовес реформе языка предлагается реформа правописания. В истории русского языка их было две. Первая – при правлении Петра I, вторая – после революции. Царь ввел так называемый гражданский шрифт, революционеры отменили использование некоторых букв. Также они отменили правила использования твердого знака в конце некоторых слов.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Уверен на 100%, что нечто бессмысленное, непонятное, нелогичное или запутанное вы называете галиматьей. Ну, я просто такой же, как и вы. Но что же это такое галиматья? Первая версия гласит, что это слово восходит к французскому языку «галиматья», то есть путаница. Есть версия, что галиматьей французы также называют плохо сваренную пищу или рагу из всего, что есть под рукой. И, наконец, существует предположение, что слово это появилось благодаря французскому врачу Гали Матье, который обладал хорошим чувством юмора и на рецептах своих пациентов писал смешные шутки. Он считал, что позитивный настрой и умение подбодрить пациента как нельзя лучше могут излечить человека, придать ему силы уверенности. Возможно, именно Гали Матье стал родоначальником такого метода лечения, как смехотерапия, который используется и до сих пор.
0: Территория фактов. Соль FM. 10 лет в эфире.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку», «Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
6: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь, компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Власти Прикамья зарезервировали 250 миллионов рублей для помощи предпринимателям, пострадавшим от пожаров на складах Wildberries и Озон. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, краевая микрофинансовая компания сможет направить эти деньги на краткосрочные займы для предпринимателей, которые помогут пополнить оборотные средства, закрыть кассовые разрывы, закупить сырье. Для тех предпринимателей, уже имеющих обязательства перед МФК, предусмотрены кредитные каникулы или реструктуризация задолженности. В Кизеле завершается строительство центральной блочно-модульной котельной на улице Войнич. Она заменит котельную 1978 года постройки на улице Дружбы Народов. Работы ведутся по региональной программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Здание котельной уже построено. Установлены 6 котлов общей мощностью 45,5 мегаватт. Сейчас специалисты завершают наладку оборудования перед запуском объекта. Новая котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой более 7 тысяч жителей и 12 социальных учреждений. Подключить ее планируется к предстоящему отопительному сезону. Футбольный клуб «Амкар» в матче третьего раунда пути регионов Кубка России по футболу уступил в гостях кировскому «Динамо». Матч получился сверхрезультативным. Основное время завершилось со счетом 4-4. При этом команды пробили 5 пенальти, 3 из которых реализовала пермская команда. Голами отметились Евгений Тюкалов, Никита Голдобин и Даниил Гуреев. После матчевой серии 11-метровых все решил последний удар. До этого футболисты не промахивались. Таким образом, точнее оказались хозяева, победившие со счетом 5-4. «Амкар» выбыл из турнира. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева про русский язык рассказываю сегодня. Грамматика русского языка в древности была намного сложнее, чем сейчас. В древнерусском языке было 6 типов склонения, 4 прошедших времени и 3 числа. В русском языке много интересных речевых оборотов, смысл которых трудно объяснить иностранцу. Чего стоит только фраза «вверх тормашками»? Что такое тормашки и почему именно вверх, а не вниз или вправо? И таких выражений в разговорной речи употребляется много. Валять дурака без царя в голове, бить баклуши, не морочить голову, водить за нос.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про русский язык. До 16 века отношение к грамматике на Руси было неоднозначным. Не было никаких правил. Из-за этого в книгах при переписывании возникало много неточностей и разночтений. С этим даже связан провал русского книгопечатания в 16 веке. При Иване Грозном разночтений и неточностей в книгах накопилось так много, что было принято решение перепечатать их по единому образцу. Но отсутствие четкой системы грамматики не дало этого сделать. После этого работа печатного двора возобновилась почти через 100 лет.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Большая.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на правильную волну. Здесь каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева сегодня рассказываю про русский язык. В русском алфавите есть странные буквы. Их можно только написать, а проговорить никак нельзя. Это мягкий знак и твердый знак. Не менее интересны для произношения «ы» и «и» краткое, хотя с них даже начинаются слова. Присутствие буквы «ё» в русском алфавите уже много лет не дает покоя лингвистам. Если же вас попросят составить список из 10 русских слов с окончанием на «зо», то знайте, вас пытаются разыграть. Вы даже 5 таких слов не наберете, потому что их всего 2 – «пузо» и «железо».
0: В ритме города, в ритме края.

0: Реклама на Соль FM. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
1: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С начала этого года Свердловская железная дорога капитально отремонтировала 63 километра путей в Пермском крае. Работы проводились в том числе на участках с высокой интенсивностью движения и грузопотоком. Ремонт включает замену рельсошпальной решетки, очистку балласта и восстановление земляного полотна. До конца года планируется обновить 111 километров железнодорожных путей и заменить 41 стрелочный перевод. В Березниках судебные приставы приостановили деятельность кафе-столовой у дома на 60 суток. Основанием стало решение суда, вынесенное после проверки контролирующих органов. Заведение общественного питания расположено на улице Строителей, 10. В ходе проверки выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. При двух обеденных залах на 70 посадочных мест был только один туалет для посетителей и персонала. Производственный цех не оборудовали раковины для мытья рук. Также отсутствовала товаросопроводительная документация, не контролировался температурный режим хранения продуктов, часть блюд готовили без утвержденных технологических карт. В медицинских книжках сотрудников не было сведений о прохождении обязательной вакцинации. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. Суд постановил приостановить деятельность столовой на 2 месяца. После возбуждения исполнительного производства приставы опечатали помещение. За первое полугодие санатории Пермского края приняли более 75 тысяч гостей. Несмотря на небольшое сокращение турпотока на 0,3%, доходы здравниц выросли более чем на 14,5% до 2 миллиардов 400 миллионов рублей, а количество ночевок увеличилось на 6%. Об этом сообщили аналитики сервиса санатории-россии.рф. По объему доходов Пермский край занял 3-е место в Приволжском федеральном округе. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про русский язык. Самая редкая буква русского алфавита – F. Дело в том, что она попала в славянский под влиянием греческого для передачи соответствующего звука в заимствованных словах. При этом долгое время для обозначения этого звука использовали сразу две буквы – ферт и фита. Последние упразднили в 1918-м. Исконно русское слово с буквой F практически не встретить. Исключение составляет только звукоподражание, вроде фыркать, фу и фу. И сильно видоизменившиеся в процессе развития языка слова фили и филин.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: нам 10 лет.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта, что прикоснулись.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева, про русский язык рассказываю сегодня. Порядок слов в языке свободный, но это не значит, что вы можете ставить слова где хотите. От порядка слов может кардинально зависеть смысл предложения. Например, «я иду домой» просто значит «я иду домой», хотя, конечно, многое зависит от интонации. А вот «я домой иду» значит, что «я иду именно домой», а не куда-то там еще. А «домой иду я» значит, что это именно «я иду домой», а не кто-то там еще. Все остальные остаются здесь, а «я иду домой». Так что порядок слов в русском языке зависит от того, что вы хотите сказать.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российский автогонщик Тимур Шагалиев, выступающий в чемпионате Китая Формула-4, разместил флаг России на своем болиде. Соответствующее видео спортсмен опубликовал в телеграм-канале. Шагалиев стал первым российским автогонщиком, вернувшим национальный флаг на машину после снятия ограничений Международной автомобильной федерации. Ближайший этап чемпионата Китая Формула-4 пройдет с 28 по 30 августа в Чэнду. 13 числа вице-президент Российской автомобильной федерации Виталий Петров сообщил, что FIA сняла все ограничения с российских спортсменов. Российский футбольный союз запретил Ростову регистрировать игроков в связи с долгами по зарплате. Об этом сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов. По данным источника, Ростов не платит футболистам с июня этого года. Кроме того, у клуба 127 миллионов рублей налоговых долгов, в связи с чем были заблокированы его банковские счета. В феврале с Ростова уже снимали ранее введенный запрет на регистрацию новичков. Наложенный в качестве обеспечительной меры поспорил клуба с «Зенитом». Он был связан с долгом перед петербуржцами за трансфер защитника Александра Тарасова. Аль-Хиляль интересуется нападающим Кристал Пэлас Исмаилой Саром, об этом сообщает Футмеркато. Саудовский клуб уже запросил информацию у английского клуба по 28-летнему сенегальцу, чтобы сделать официальное предложение. Также игроком интересуется Галатасарай. Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года. Руководство УЕФА в ближайшее время проведет встречу, на которой обсудит дальнейшие действия в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщает журналист Роман Малина. По информации источника, члены УЕФА не намерены бойкотировать чемпионат мира среди девушек до 20 лет. Однако рассматривают более масштабные меры против главы ФИФА. Ранее Инфантино предложил создать компанию ФИФА Forward Enterprise, которая должна была контролировать основные мужские и женские турниры ФИФА. По оценке организации, проект мог привлечь 4,2 миллиарда долларов. Инициативу не поддержали УЕФА, Конкакаф, АКФЭ и Конмебол. Позднее Инфантино отказался от проекта. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Люди во все эпохи считали, что язык сейчас стал хуже, чем был раньше. Это потому, что для нас болезненны все изменения в языке, происходящие на глазах. А вот к результатам точно таких же изменений, происходивших в прошлом, мы относимся спокойно. Просто потому, что не знаем, что когда-то было иначе. Раньше говорили не «икает», а «ичит», не «глотает», а «глочит». Сейчас тот же путь проходит слово «машет». Оно превращается в «махает» и когда-нибудь станет единственной нормой. Аналогично раньше было «чулков», «сапог» и «носков». Сейчас правильно чулок и сапог, а носки немного отстали. Когда-нибудь будет правильно только «нет носок» по аналогии с «нет чулок» и «нет сапог». Самые интересные факты про русский язык рассказала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «Дафавто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «Дафавто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
8: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На «Спешилово 104». Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. «Спешилово 104». Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
10: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
11: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
12: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
14: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
15: Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
16: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 сентября в школах России в начале и конце уроков вместо звонков будут звучать популярные детские мелодии современных и советских авторов. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Такое нововведение внедряется в российских школах в рамках проекта «Мелодии вместо звонков». Благодаря этому в течение всего учебного года традиционные звонки заменяются на фрагменты популярных и классических произведений. Мелодии каждого месяца посвящены определенной памятной дате. Среди отобранных для российских школ мелодий «Дважды 2-4» и «Первоклашка» на музыку Владимира Шаинского. Песня первых Дениса Майданова и другие детские песни. В нашем крае власти рассмотрят вопрос о целесообразности введения регионального запрета на продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним в возрасте до 16 лет. Предлагается, что такой запрет может снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, связанный с ездой на мопедах и питбайках. Вопрос рассматривает Министерство территориальной безопасности. Ранее продажу ГСМ подросткам запретили в Татарстане, Волгоградской и Пензенской областях. Продавцов-нарушителей штрафуют на сумму от 3000 до 150 тысяч рублей. Напомним, в июле в Пермском крае две девочки 14 и 15 лет погибли, столкнувшись на питбайке с автомобилем. В Прикамье за 7 месяцев этого года на 15% выросли траты на лекарства и биологически активные добавки против никотиновой зависимости. Всего жители Прикамья приобрели более 55 тысяч упаковок препаратов на общую сумму 80,5 миллиона рублей. Напомним, с 1 марта этого года в Пермском крае запретили продажу вейпов и устройств для их потребления. Позднее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внес в краевой парламент проект поправок и предложил продлить запрет еще на 5 лет. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Самого теплого дня хочется пожелать каждому слушателю радио Соль-ФМ. В Пермском крае как-то немножечко похолодало, заметили, я думаю, да? Мне даже, я уже привык ходить в кофте, я уже промерз, как не знаю что, как не знаю кто, и прямо сейчас буду согреваться самой любимой музыкой наших слушателей радио Соль-ФМ, ведь в эфире программа по музыкальным заявкам с Аленой. Алло, будем делать этот час вкуснее с помощью ваших приветов и поздравлений. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solofm, в чат видеотрансляции пиши где-нибудь в комментариях под постом и в личных сообщениях группы. Также в нашей группе ВКонтакте ты найдешь две ссылки. Это ссылка на то, чтобы добавиться к нам в Максе. В Макс можно нам написать. Или в телеграм-канал Радио Соль-ФМ тоже можешь написать. В общем, мы и там, и там, и там есть. Александр Соловьев на связи. Поехали.

Вижу, в уведомлениях оставили у нас комментарии. MID, кто такой, подписан у нас в группе ВКонтакте Радио СЛФМ. Когда Радио СЛФМ зазвучит в Березняках? Ребят, со дня на день, буквально говорю. Ну, точно говорить не буду, потому что у нас тут тоже еще отдельное мероприятие планируется. Это еще и в Александровск. Мы уже поедем буквально послезавтра к Александровску, готовимся. Готовим Макса Максимова к двухкассетнику, да. Готовим миксы, новости, вот это вот все, чтобы тоже в эфире звучало. И Березняки тоже подготавливаем. Все, уже буквально документ получили, значит, уже осталось доехать до Березняков, поставить супер передатчик компьютера, вот это вот все, ну, там на самом деле уже половину все стоит, и в конце концов нажать кнопочку, и зазвучит радио с РФМ в Березняках на частоте 92.1 FM. Александровску большой привет отправляю, огромнейший привет им отправляю, потому что к вам мы приедем на День города 29 августа, то есть, говорю, послезавтра, в эту субботу. Будет здорово, круто. В программе мы, конечно же, еще успеем с вами поговорить. Вам огромный привет, Александровск. Пишите, отправляйте свои приветы и поздравления, озвучу все в ближайшее время. Тем временем у меня висит поздравление. Поздравление адресовано Берсеневу Владимиру. Его поздравляют с 50-летним юбилеем. Жена Ольга, дочь Катя, сыновья Коля и Кирилл, зять Артем и внук Максим поздравляют его. Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи. 50 — это только начало. Да, мне кажется, каждый юбилей — это только начало. Сколько можно начал собирать, чтобы устроить потом такое начало, чтоб все обалдели. Жизни, счастливый трамплин мы желаем пройти без преграды, что встречается в жизни мужчин. Мы тебя все крепко целуем и обнимаем. Вся его семья подписалась.

0: Осень все ближе и ближе, весна все дальше и дальше. Но потом, с другой стороны, тоже становится весна ближе, но это еще не скоро, еще зиму надо будет перезимовать. Так что, да, общаемся, согреваемся горячими приветами и поздравлениями, что оставляют слушатели радио с LFM, и хитами, которые также заказывают слушатели радио с LFM. Итак, на очереди сообщение от Елены Паунчевой, семье Зелениных, Локтевых, Смирновых, Еленам Скотниковой и Грибановой. Спасибо за праздник, я вас люблю. Кстати, Елену поздравляем с прошедшим. Далее у нас сообщение такого формата. Наташа пишет нам: мой муж Дмитрий, самый лучший мужчина на свете. Золотые у него руки. Спасибо, Димка, за все. Я тебя очень сильно люблю, твоя жена Наталья. Подписалась, ей огромный привет и респект Дмитрию, тем более, если у него золотые руки. Ну-ка, покажи, насколько у тебя золотые руки, чтобы отправить свое сообщение. Я его обязательно озвучу.
1: Соленый алё.

добрыми эмоциями в эфире радио СЛФМ. Александр Соловьев на связи. Так, что я тут вижу? Тут один молодой человек, который готовит прекрасные зажигательные миксы Дэнсо Холу. Денис Ширяев, значит, оставил свое сообщение. Здравствуйте, радио СЛФМ. Здравствуйте, Денис. Я забыл, чаевич ты, но, в общем, тебе тоже большой привет. Хочу передать привет радио СЛФМ всем радиослушателям, что находится с нами на одной волне солнечного настроения, прекрасных эмоций и шикарного продолжения дня. Скоро выходные! Ура! И Денис поедет с нами работать все выходные, да. Я тут, наверное, немножко его подрастрою. Хотя почему? Мы же в Александровск едем вот в эту субботу, а там, я помню, всегда было очень круто, зажигательно. И вне зависимости от погоды всегда было очень жарко. Всем жителям Александровска и гостям огромный привет отправляем. Далее у нас сообщение от Ольги Пороховской. Отправляет большой привет сыну офицеру Максиму, который находится в командировке. Любим и очень ждем в отпуск домой. Далее сообщение анонимное. Передаем привет Наташе Тарсуновой. Ждем ее на работе. Особенно Марина. Просим поставить для нее Хабиба Шагане. В ближайшее время поищу, поставлю. Скорее всего, уже прозвучит где-то минуток через 6. Поэтому оставайтесь с нами на связи. А Наташе Тарсуновой огромный привет, особенно от Марины.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город.

0: Шаганай только что прозвучал от исполнителя Хабиб специально для Натальи Тарсуновой. Большой привет, ее ждут на работе, особенно Марина ждет ее на работе. Наташа, давай на работу, тебя все хотят видеть на работе скорее. Итак, если вы вдруг тоже решили отправить свой огромный привет, пока человек отдыхает от вашей любимой работы, можете написать как раз нам в группу ВКонтакте «Радио СолFM» по адресу vk.ru/solfm, личные сообщения группы, и я тут же передам. Ничего тут такого сложного нет. Еще раз напоминаю, группа ВКонтакте, в личные сообщения группы, в чат видеотрансляции, либо где-то в комментариях под постом. Также у нас есть Макс и телеграм-канал «Радио СолFM». Пишем. На очереди у нас сообщение от Леонида Казакова. Передает он большой привет красивой девушке Ксюше Атипаевой, которая едет в Александровск. Еще скажите, что я ее очень сильно люблю. Леня, подписался? Для нее поставьте любую песню NU. Уже поставил, в ближайшее время, конечно же, послушаем. Ну и, конечно же, Ксюше огромный привет. Интересно, останется она на дискотеку «Радио СолFM»? Пиши, Ксюш, хочется увидеть твои сладкие, красивые слова.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка – 94,4 FM. Людиново – 105 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
2: Соленый алло!
3: Утром мы тихо кружимся в танце
4: под летним дождем.
3: Мы просто два силуэта, что приходит.

продолжаем общаться. Ваши привет и поздравления в эфире радио Соль FM в программе по музыкальным заявкам с Алиной Алло. Пиши, отправляй свой привет и заказывай любимую песню. Юлия Иванова отправляет большой всем соседям привет и веселым рыбакам Денису, Леше, Жене и Ксюше. Екатерина адресует привет любимому мужу Мелехину Александру. Я его очень сильно люблю. Тем временем Марина Феофановна Феофанова отправляет свое поздравление для любимого Фианового Феофанова Ивана с днем рождения. Будь счастлив, дорогой, мы тебя любим, родители, сестра, жена и дочь Вероника. Подписывайся.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Пока Hi-Fi поет про лето, я напоминаю, что у нас остается около 3 минут на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления. Пишите все самые теплые слова. К этому завершению лета нужно согреваться как можно больше ярким солнышком вашего сообщения.

0: что все страницы обновил. Ваши последние сообщения на сегодня звучат уже сейчас. Итак, сообщение первое анонимное. И еще раз большой привет Наташе Тарсуновой. Отправляем. Ждем вкусняшек из Москвы. О, в Москву, значит, улетели. А что, из Москвы можно только вкусняшки привезти? Можно что-нибудь еще и поинтереснее. И москвича, наверное, какого-нибудь тоже привезти могут каждый, кто сейчас у нее на работе. Да ладно, шучу я. Вам огромный привет, Наташ. Главное, ждут вас на работе как можно скорее. Можете задержаться, я разрешаю. Ксения Типаева, кстати, оставила свой привет. Как раз-таки ей приветик адресовал Леонид Казаков, насколько я помню, да? Это я, Ксюша Атипаева. Хочу передать Лене Казакову привет. Скажите спасибо за мини-путешествие на Ветлан и полет. Огромный привет Лене и Ксении. Хорошего путешествия и дальнейшего по нашей музыкальной базе и соленому музыкальному плейлисту. Я с вами прощаюсь. Услышимся завтра в 16.00 по пермскому времени. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-0099.
2: Экскурс.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-429-4200-29.
5: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-800-393-93-25-12-2020. ОГРН 102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
7: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
8: Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, 3 варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
6: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В этом году в Губахе завершится капремонт детской поликлиники и стационара. В четырехэтажном здании стационара площадью около 5500 квадратных метров ремонт ведется поэтапно. На третьем и четвертом этажах уже приступили к чистовой отделке. На первом и втором продолжается подготовка помещений, монтаж вентиляции, систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжение, связи и пожарной сигнализации. Также специалисты прокладывают систему медицинских газов, необходимую для работы отделений после открытия обновленного корпуса. В соседнем здании детской поликлиники основные работы вышли на завершающий этап. Строители ведут чистовую отделку, монтируют вентиляцию и электрооборудование. Параллельно проходят пусконаладочные работы инженерных систем. Ранее в обоих зданиях заменили кровлю, обновили фасады, установили новые окна и двери. После завершения ремонта корпуса будут готовы к дальнейшему оснащению и работе в обновленных условиях. Осталось несколько дней до окончания регистрации в крупнейшей благотворительной акции Пермского края «Цветы жизни». Заявки отправили уже 476 классов. Это 13 157 учителей, школьников и их родителей. Суть акции «Цветы жизни» в том, чтобы начать новый учебный год с урока доброты, подарить учителю один общий букет от класса, а сэкономленные на покупке индивидуальных цветов средства направить на помощь подопечным фонда «Дед Морозим», сиротам и ребятам с тяжелыми заболеваниями. Зарегистрироваться можно до 31 августа на сайте flowers.detmorozim.ru. Среди участников школы из Березняков, Губахи, Кизела, Кудымкара, Кунгура, Лысьвы, Осы, Соликамска, Чайковского, Чусового и даже Севастополя. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Утром до 5 градусов, днем до 11.
0: Реклама на Соль-ФМ. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
4: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29.
5: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А Moda JQ, J-Land выбираете машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
10: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джей-Лэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р-Авто». Автомобили «Джей-Лэнд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джей-Лэнд» в деле. «Сатурн Р-Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джей-Лэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
11: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Власти Прикамья зарезервировали 250 миллионов рублей для помощи предпринимателям, пострадавшим от пожаров на складах Wildberries и Озон. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, краевая микрофинансовая компания сможет направить эти деньги на краткосрочные займы для предпринимателей, которые помогут пополнить оборотные средства, закрыть кассовые разрывы, закупить сырье. Для тех предпринимателей, уже имеющих обязательства перед МФК, предусмотрены кредитные каникулы или реструктуризация задолженности. В Кизеле завершается строительство центральной блочно-модульной котельной на улице Войнич. Она заменит котельную 1978 года постройки на улице Дружбы народов. Работы ведутся по региональной программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Здание котельной уже построено. Установлены 6 котлов общей мощностью 45,5 мегаватт. Сейчас специалисты завершают наладку оборудования перед запуском объекта. Новая котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой более 7 тысяч жителей и 12 социальных учреждений. Подключить ее планируется к предстоящему отопительному сезону. Футбольный клуб «Амкар» в матче третьего раунда пути регионов Кубка России по футболу уступил в гостях кировскому «Динамо». Матч получился сверхрезультативным. Основное время завершилось со счетом 4-4. При этом команды пробили 5 пенальти, 3 из которых реализовала пермская команда. Голами отметились Евгений Тюкалов, Никита Голдобин и Даниил Гуреев. После матчевой серии 11-метровых все решил последний удар. До этого футболисты не промахивались. Таким образом, точнее оказались хозяева, победившие со счетом 5-4. «Амкар» выбыл из турнира. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Лето в ритме города. Это...

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С осени бумажные транспортные накладные уходят в прошлое. Для коммерческих грузоперевозчиков станет обязательным использование электронных документов. Сегодня разбираемся, кого же коснутся данные документы, какие инструменты для этого потребуются и как подготовить бизнес к переходу на новый стандарт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Введение электронных транспортных накладных знаменует собой очень важный этап в цифровизации логистики. Этот электронный документ, фиксирующий факт перевозки груза автотранспортом, включает в себя информацию о всех участниках процесса – отправителе, получателе, перевозчике, а также о самом грузе и условиях его транспортировки. Ранее, до 1 сентября этого года, использование электронных транспортных накладных было делом добровольным и позволяло заменять бумажные аналоги. Однако теперь переход на электронный формат становится обязательным требованием. Правовую базу этих изменений заложил Федеральный закон, который модифицировал законодательство в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Согласно общим правилам, в электронном виде теперь подлежат оформлению не только транспортные накладные, но и ряд сопутствующих документов, заказы и заявки на автоперевозки, поручения экспедитору, а также складские и экспедиционные расписки. Кроме того, электронный формат распространяется и на грузовые накладные при железнодорожных или авиаперевозках. Однако приказ Минтранса четко регламентирует ситуации, когда оформление электронных транспортных накладных не является обязательным. К таким случаям относится доставка собственным транспортом продавца. Если продавец самостоятельно везет товар покупателю, то отдельная транспортная накладная не потребуется. Факт передачи можно зафиксировать с помощью товарной накладной или универсального передаточного документа. Помимо этого, сама вывоз покупателем, то есть когда клиент сам забирает товар со склада у поставщика на своем автомобиле. Помимо этого, при перевозке грузов между собственными складами, магазинами или подразделениями, в рамках одной компании имеется в виду. Также курьерская доставка. Если курьер передает клиенту небольшие заказы или документы. В данном случае электронная транспортная накладная тоже не оформляется.
0: Автомобильные факты.
1: Чтобы успешно перейти на обязательный электронный документооборот, разумеется, заблаговременно необходимо подготовить инфраструктуру. Первым шагом это оформление электронной подписи для юридического лица. Если же накладная подписывается не руководителем, а иным работником, то обязательно оформление машиночитаемой доверенности. Для водителей достаточно использовать простую электронную подпись. Затем необходимо выбрать и подключить оператора информационной системы. В настоящее время на рынке доступны различные платформы, например, такие как Контур. Впрочем, это не единственный операторпросто для примера. При подборе критически важно убедиться в его поддержке функции работы как раз с электронными транспортными накладными и возможности бесшовной интеграции с текущей учетной системой предприятия. Далее необходимо осуществить техническую интеграцию электронного документа оборота с вашей учетной системой. Например, если транспортная компания использует 1С, то настройка обмена электронными перевозочными документами может быть реализована напрямую через учетную платформу. Параллельно необходимо распределить права доступа к системе среди пользователей, работающих с электронными накладными. И, разумеется, необходимо держать в голове материально-техническом обеспечении. Водитель обязательно должен иметь смартфон или планшет с установленным приложением оператора и стабильным мобильным интернетом. И если сейчас вы задались вопросом, а зачем вам все это надо и что последние 2,5 минуты вы прослушали, друзья, как вы сами понимаете, это дополнительные затраты, которые, разумеется, будут переложены на нас с вами, потребителей. Теперь-то вы наверняка понимаете, почему совсем скоро, в ближайшее время, на наши плечи ляжет еще одна статья затрат. А пока удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Утром до 5 градусов, днем до 11.
0: Реклама на Соль FM.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: и до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейкут Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
2: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-250-3-4-00-29-4-00-29.
3: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» — вы заслужили новый автомобиль.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С начала этого года Свердловская железная дорога капитально отремонтировала 63 километра путей в Пермском крае. Работы проводились в том числе на участках с высокой интенсивностью движения и грузопотоком. Ремонт включает замену рельсошпальной решетки, очистку балласта и восстановление земляного полотна. До конца года планируется обновить 111 километров железнодорожных путей и заменить 41 стрелочный перевод. В Березниках судебные приставы приостановили деятельность кафе-столовой «У дома» на 60 суток. Основанием стало решение суда, вынесенное после проверки контролирующих органов. Заведение общественного питания расположено на улице Строителей, 10. В ходе проверки выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. При двух обеденных залах на 70 посадочных мест был только один туалет для посетителей и персонала. Производственный цех не оборудовали раковины для мытья рук. Также отсутствовала товаросопроводительная документация, не контролировался температурный режим хранения продуктов, часть блюд готовили без утвержденных технологических карт. В медицинских книжках сотрудников не было сведений о прохождении обязательной вакцинации. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. Суд постановил приостановить деятельность столовой на 2 месяца. После возбуждения исполнительного производства приставы опечатали помещение. За первое полугодие санатории Пермского края приняли более 75 тысяч гостей. Несмотря на небольшое сокращение турпотока на 0,3%, доходы здравниц выросли более чем на 14,5% до 2 миллиардов 400 миллионов рублей, а количество ночевок увеличилось на 6%. Об этом сообщили аналитики сервиса санатории-россии.рф. По объему доходов Пермский край занял 3-е место в Приволжском федеральном округе. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль.

0: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российский автогонщик Тимур Шагалиев, выступающий в чемпионате Китая Формула-4, разместил флаг России на своем болиде. Соответствующее видео спортсмен опубликовал в телеграм-канале. Шагалиев стал первым российским автогонщиком, вернувшим национальный флаг на машину после снятия ограничений Международной автомобильной федерации. Ближайший этап чемпионата Китая Формула-4 пройдет с 28 по 30 августа в Чэнду. 13 числа вице-президент Российской автомобильной федерации Виталий Петров сообщил, что FIA сняла все ограничения с российских спортсменов. Российский футбольный союз запретил Ростову регистрировать игроков в связи с долгами по зарплате. Об этом сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов. По данным источника, Ростов не платит футболистам с июня этого года. Кроме того, у клуба 127 миллионов рублей налоговых долгов, в связи с чем были заблокированы его банковские счета. В феврале с Ростова уже снимали ранее введенный запрет на регистрацию новичков. Наложенный в качестве обеспечительной меры по спору клуба с «Зенитом». Он был связан с долгом перед петербуржцами за трансфер защитника Александра Тарасова. Аль-Хиляль интересуется нападающим Кристал Пэлас Исмаилом Саром, об этом сообщает Футмеркато. Саудовский клуб уже запросил информацию у английского клуба по 28-летнему сенегальцу, чтобы сделать официальное предложение. Также игроком интересуется Галатасарай. Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года. Руководство УЕФА в ближайшее время проведет встречу, на которой обсудит дальнейшие действия в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщает журналист Роман Малина. По информации источника, члены УЕФА не намерены бойкотировать чемпионат мира среди девушек до 20 лет. Однако рассматривают более масштабные меры против главы ФИФА. Ранее Инфантино предложил создать компанию ФИФА Forward Enterprise, которая должна была контролировать основные мужские и женские турниры ФИФА. По оценке организации, проект мог привлечь 4,2 миллиарда долларов. Инициативу не поддержали. Держали УЕФА, Конкакаф, АКФЭ и Конмебол. Позднее Инфантино отказался от проекта. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Утром до 5 градусов, днем до 11.
1: Реклама на Соль-ФМ.
3: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
9: Как продать? продать автомобиль.
10: Срочно продать автомобиль.
11: Я хочу продать автомобиль.
12: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соленое лето на

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С 1 сентября в школах России в начале и конце уроков вместо звонков будут звучать популярные детские мелодии современных и советских авторов. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Такое нововведение внедряется в российских школах в рамках проекта «Мелодии вместо звонков». Благодаря этому в течение всего учебного года традиционные звонки заменяются на фрагменты популярных и классических произведений. Мелодии каждого месяца посвящены определенной памятной дате. Среди отобранных для российских школ мелодий «Дважды 2-4» и «Первоклашка» на музыку Владимира Шаинского, песня первых Дениса Майданова и другие детские песни. В нашем крае власти рассмотрят вопрос о целесообразности введения регионального запрета на продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним в возрасте до 16 лет. Предлагается, что такой запрет может снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, связанный с ездой на мопедах и питбайках. Вопрос рассматривает Министерство территориальной безопасности. Ранее продажу ГСМ подросткам запретили в Татарстане, Волгоградской и Пензенской областях. Продавцов-нарушителей штрафуют на сумму от 3000 до 150 тысяч рублей. Напомним, в июле в Пермском крае две девочки 14 и 15 лет погибли, столкнувшись на питбайке с автомобилем. В Прикамье за 7 месяцев этого года на 15% выросли траты на лекарства и биологически активные добавки против никотиновой зависимости. Всего жители Прикамья приобрели более 55 тысяч упаковок препаратов на общую сумму 80,5 миллиона рублей. Напомним, с 1 марта этого года в Пермском крае запретили продажу вейпов и устройств для их потребления. Позднее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внес в краевой парламент проект поправок и предложил продлить запрет еще на 5 лет. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В ритме города, в ритме края.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Уверен на 100%, что нечто бессмысленное, непонятное, нелогичное или запутанное вы называете галиматьей. Ну, я просто такой же, как и вы. Но что же это такое галиматья? Первая версия гласит, что это слово восходит к французскому языку «галиматья», то есть путаница. Есть версия, что галиматьей французы также называют плохо сваренную пищу или рагу из всего, что есть под рукой. И, наконец, существует предположение, что слово это появилось благодаря французскому врачу Гали Матье, который обладал хорошим чувством юмора и на рецептах своих пациентов писал смешные шутки. Он считал, что позитивный настрой и умение подбодрить пациента как нельзя лучше могут излечить человека, придать ему силы уверенности. Возможно, именно Гали Матье стал родоначальником такого метода лечения, как смехотерапия, который используется и до сих пор.
0: Территория фактов.
2: Хит за хитом. Только на

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Утром до 5 градусов, днем до 11.
0: Реклама на Соль FM.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
3: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
2: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
7: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
8: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
9: Внимание, первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29.
2: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку», «Джейленд» – выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
10: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
11: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Прикамье 21 час. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Утром до 5 градусов, днем до 11.
0: Из Соликамска с любовью.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Лето в ритме города. Это...

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленое лето на волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль FM.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: хиты на любимой волне.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Это Соль FM. Радио Соляной столицы.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы

эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.